0: ответственно. Показатель в этой категории вырос у всех 4 латвийских вузов. В этом году в рейтинге оценивались 2297 университетов. Первое место занял Оксфордский университет, вторым стал Массачусетский технологический институт. Третье место разделили Принстонский и Стэнфордский университеты. На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В Земгале активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугшдауговском крае. 4%. На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа, которые вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения вакцинации уже начали заказывать эти вакцины, сообщили в Национальной службе здоровья. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, остальные вакцины против гриппа – до 13 ноября. Производство вакцин против гриппа на сезон 2026-27 в Европе задержалось, поскольку информация о серотипах вируса гриппа, которые должны использоваться в вакцинах, были получены с опозданием. По данным Национальной службы здоровья, в этом сезоне гриппа планируется приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа, что на 9 216 доз или 6,6% больше, чем в предыдущем сезоне. При необходимости также могут быть приобретены дополнительные дозы вакцины. В сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне. По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз. Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил идею заморозить в следующем году зарплаты избранным и назначенным государственным должностным лицам. Окончательное решение примут новые депутаты, но думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно, заявил Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Ранее сообщалось, что премьер своей резолюцией поручил министру финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при составлении проекта бюджета и бюджетных рамок на 2027 год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЭТА. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо. В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о

0: а также на продукты питания, например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, в том числе при их ввозе через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставки в другие государства, члены Евросоюза. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация Сбиро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Общественные СМИ Латвии, ЛСМ, смогут создавать контент на русском языке только в чрезвычайной ситуации, при исключительном положении или для целенаправленного опровержения дезинформации. Такое решение в четверг, 1 октября, принял Сейм. За проголосовали 55 депутатов, против 24. Сейм принял поправки к закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими за день до парламентских выборов. С 1 января 2027 года в латвийском общественном СМИ ЛСМ больше не будет контента на русском языке, за исключением крайне редких случаев, предусмотренных только что принятым Сеймом законом. При этом решение по каждому такому случаю будет приниматься отдельно, подтвердила сразу после голосования в парламенте член правления ЛСМ Иева Айле. В чрезвычайной ситуации, при чрезвычайном положении, когда необходимо целенаправленно опровергать исключительно такую информацию, которая является вводящей в заблуждение, ложной и угрожает демократии и латвийскому государству в целом, гласит новая редакция закона. В Латвии алкоголь ежедневно употребляют 0,7% жителей в возрасте от 16 лет. Это почти в 7 раз меньше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 4,8%, свидетельствуют данные Евростат за 2025 год. В целом регулярное употребление алкоголя в Латвии встречается реже, чем в ЕС. Еженедельно пьют 6,8% жителей страны, ежемесячно 26,1%. Еще 31,7% употребляют алкоголь реже 1 раза в месяц. 34,6% жителей сообщили, что никогда не употребляли алкоголь, либо не пили его в течение последних 12 месяцев. Таким образом, 66,3% населения Латвии либо пьют реже 1 раза в месяц, либо вообще не употребляют алкоголь последний год. В среднем по ЕС таких жителей 54,2%. Если объединить ежедневное и еженедельное употребление, доля регулярных потребителей в Латвии составляет 7,5%. Для Евросоюза этот показатель значительно выше – 24%. При этом ежемесячно алкоголь в Латвии употребляют чаще, чем в среднем по ЕС – 26,1% против 21,8%. Среди стран Балтии показатели заметно отличаются. Ежедневно алкоголь употребляет 1,1% жителей Эстонии, 0,7% жителей Латвии и 0,4% жителей Литвы. По еженедельному употреблению Эстония также находится выше соседей – 14%. В Латвии показатель составляет 6,8%, в Литве – 4,8%. При этом именно в Литве самая высокая среди трех стран Балтии доля жителей, которые никогда не употребляли алкоголь или не пили его в последние 12 месяцев – 37,3%. В Латвии этот показатель составляет 34,6%, в Эстонии – 28,4%. По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов

0: и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз. На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В Земгале активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугшдауговском крае 4%. Центральное статистическое управление Латвии опубликовало детальный информационный обзор «Сеньоры» в Латвии, отражающий демографические, региональные, социально-экономические показатели населения старше 65 лет. По свежим данным ЦСУ, на сегодняшний день в стране проживает 413 тысяч человек старше 65 лет, что составляет почти 22,5% от общего числа жителей. В начале года общая численность населения Латвии составляла 1 845 тысяч человек. Женщины составляют более 2/3 от числа людей старше 65 лет – 67%. 33% – мужчин. На 100 мужчин старше 65 лет в Латвии приходится порядка 200 женщин. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 79,6 года, у мужчин – 70,4 года. Демографическая картина существенно различается по регионам. Наиболее высокая концентрация пенсионеров зафиксирована в Красловском и Валкском краях, а также в целом по Латгале, где пожилые люди составляют более 27% населения. Среди городов государственного значения лидерами по доле жителей преклонного возраста стали Вентспилс и Даугавпилс. Самым молодым самоуправлением остается Марупский край в Пририжском регионе, где доля сеньоров составляет всего 11%. В столице доля жителей старше 65 лет находится на среднем по стране уровне, порядка 22-23%. Статистика указывает на серьезные социальные вызовы. Почти 48% латвийских пенсионеров проживает одиноко, а одиноко проживающие сеньоры – наиболее уязвимая группа, среди которой уровень риска бедности превышает 60%. В то же время все больше жителей пенсионного возраста остаются на рынке труда. За последние 10 лет число официально работающих сеньоров в Латвии выросло в 2 раза и достигло 55 тысяч человек. Чаще всего они продолжают трудовую деятельность в сферах образования, здравоохранения, оказания услуг и сельского хозяйства. По данным отчета, пожилые жители Латвии продолжают проявлять интерес и к обучению. В профтехучилищах и на курсах повышения квалификации обучаются десятки людей в возрасте старше 65 лет. И самому старшему, учащемуся в текущих реестрах, 75 лет. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЭТА. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. 1%. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо. В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Эти изменения предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Подготовленные Минземледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая их поступление на латвийский рынок, поясняют в министерстве. До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельхозпродукцию и корма. Министерство земледелия подчеркнуло, что действие регулирования необходимо расширить, распространив его также на продукты питания, например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, в том числе при их ввозе через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставки в другие государства, члены Евросоюза. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация Сбиро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, который предусматривает повышение тарифов в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликование на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с вопросом финансирования сети общественного транспорта в 2027 году и объемом заказа на перевозки. В дирекции отметили, что для принятия решения автотранспортная дирекция представит Совету по общественному транспорту различные сценарии. Окончательное решение примет Совет. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. В докладе министерства отмечается, что если в базовом бюджете не будет возможности увеличить объем финансирования для введения ежегодной индексации в договор на региональные перевозки, нужно предусмотреть существенные компенсирующие меры для покрытия расходов на индексацию. Компенсирующие меры могут включать оптимизацию маршрутной сети, изменение тарифной политики и введение доплаты для пассажиров, имеющих право на льготный проезд. При рассмотрении различных вариантов была смоделирована возможность установить для таких пассажиров доплату в размере около 20% от полной стоимости билета, пояснили в министерстве. Также предполагается, что с 2028 года расходы на индексацию частично можно будет компенсировать за счет увеличения доходов после внедрения проектов по цифровизации. В то же время Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда, предусматривающий повышение тарифов в 2027 году до 10%. Если пассажиров будет столько же, сколько сейчас, такой шаг обеспечит около 3 миллионов 250 тысяч евро дополнительных доходов от продажи билетов в год, частично компенсируя рост расходов на услуги общественного транспорта и снижая потребность в дополнительном финансировании из госбюджета. Рижский технический университет вошел в число 1000 наиболее высоко оцениваемых университетов мира в рейтинге Times – мировой рейтинг университетов высшего образования 2026 года. За минувший год Рижский технический университет поднялся из группы 1001-1200 на позиции от 800 до 1000 места. Оценка университета выросла по всем 5 категориям, которые учитываются при составлении рейтинга. Остальные представлены в рейтинге латвийские вузы не вошли в первую 1000. Латвийский университет сохранил место в группе с 1000 по 1200. Рижский университет имени Страдиня поднялся в группу 1200-1400. Латвийский университет бионаук и технологий занял позицию ниже 2001. Некоторые показатели латвийских вузов улучшились. Оценки Рижского университета имени Страдиня и Латвийского университета выросли в 4 категориях. У Латвийского университета бионаук и технологий улучшились показатели в 3 категориях – исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе. При этом оценки университета снизились в категориях, связанных с преподаванием и сотрудничеством с промышленностью. Наиболее высокие оценки латвийские вузы получили в категории «международная перспектива». Для каждого из 4 университетов это самая высокая оценка среди всех учитываемых категорий. Лучшие результаты в этой категории показали Рижский технический университет и Рижский университет имени Страдиня – 71,2 и 66,8 балла соответственно. Показатель в этой категории вырос у всех 4 латвийских вузов. В этом году в рейтинге оценивались 2297 университетов. Первое место занял Оксфордский университет, вторым стал Массачусетский технологический институт. Третье место разделили Принстонский и Стэнфордский университеты. На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В ЗМГЛ активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугждауговском крае – 4%. На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа, которые вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения вакцинации уже начали заказывать эти вакцины, сообщили в Национальной службе здоровья. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, остальные вакцины против гриппа – до 13 ноября. Производство вакцин против гриппа на сезон 2026-27 в Европе задержалось, поскольку информация о серотипах вируса гриппа, которые должны использоваться в вакцинах, были получены с опозданием. По данным Национальной службы здоровья, в этом сезоне гриппа планируется приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа, что на 9 216 доз или 6,6% больше, чем в предыдущем сезоне. При необходимости также могут быть приобретены дополнительные дозы вакцины. В сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне. По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалась в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз. Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил идею заморозить в следующем году зарплаты избранным и назначенным государственным должностным лицам. Окончательное решение примут новые депутаты, но думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно, заявил Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Ранее сообщалось, что премьер своей резолюцией поручил министру финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при составлении проекта бюджета и бюджетных рамок на 2027 год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права-требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марубском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдовском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 20,6%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЭТА. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо. В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Эти изменения предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Подготовленные Минземледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая их поступление на латвийский рынок, поясняют уточняют в министерстве. До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельхозпродукцию и корма. Министерство земледелия подчеркнуло, что действие регулирования необходимо расширить, распространив его.

0: разумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с Бюро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплатой обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Общественные СМИ Латвии, ЛСМ, смогут создавать контент на русском языке только в чрезвычайной ситуации, при исключительном положении или для целенаправленного опровержения дезинформации. Такое решение в четверг, 1 октября, принял Сейм. За проголосовали 55 депутатов, против 24. Сейм принял поправки к закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими за день до парламентских выборов. С 1 января 2027 года в латвийском общественном СМИ ЛСМ больше не будет контента на русском языке, за исключением крайне редких случаев, предусмотренных только что принятым Сеймом законом. При этом решение по каждому такому случаю будет приниматься отдельно, подтвердила сразу после голосования в парламенте член правления ЛСМ Иева Айле. В чрезвычайной ситуации, при чрезвычайном положении, когда необходимо целенаправленно опровергать исключительно такую информацию, которая является вводящей в заблуждение, ложной и угрожает демократии и латвийскому государству в целом, гласит новая редакция закона. В Латвии алкоголь ежедневно употребляют 0,7% жителей в возрасте от 16 лет. Это почти в 7 раз меньше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 4,8%, свидетельствуют данные Евростат за 2025 год. В целом регулярное употребление алкоголя в Латвии встречается реже, чем в ЕС. Еженедельно пьют 6,8% жителей страны, ежемесячно 26,1%. Еще 31,7% употребляют алкоголь реже 1 раза в месяц. 34,6% жителей сообщили, что никогда не употребляли алкоголь, либо не пили его в течение последних 12 месяцев. Таким образом, 66,3% населения Латвии либо пьют реже раза в месяц, либо вообще не употребляют алкоголь последний год. В среднем по ЕС таких жителей 54,2%. Если объединить ежедневное и еженедельное употребление, доля регулярных потребителей в Латвии составляет 7,5%. Для Евросоюза этот показатель значительно выше – 24%. При этом ежемесячно алкоголь в Латвии употребляют чаще, чем в среднем по ЕС – 26,1% против 21,8%. Среди стран Балтии показатели заметно отличаются. Ежедневно алкоголь употребляет 1,1% жителей Эстонии, 0,7% жителей Латвии и 0,4% жителей Литвы. По еженедельному употреблению Эстония также находится выше соседей – 14%. В Латвии показатель составляет 6,8%, в Литве – 4,8%. При этом именно в Литве самая высокая среди трех стран Балтии доля жителей, которые никогда не употребляли алкоголь или не пили его в последние 12 месяцев. 37,3%. В Латвии этот показатель составляет 34,6%, в Эстонии 28,4%. По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность берегов

0: беговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз. На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В Земгале активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугждауговском крае 4%. Центральное статистическое управление Латвии опубликовало детальный информационный обзор «Сеньоры» в Латвии, отражающий демографические, региональные, социально-экономические показатели населения старше 65 лет. По свежим данным ЦСУ, на сегодняшний день в стране проживает 413 тысяч человек старше 65 лет, что составляет почти 22,5% от общего числа жителей. В начале года общая численность населения Латвии составляла 1 845 тысяч человек. Женщины составляют более 2/3 от числа людей старше 65 лет, 67%. 33% мужчин. На 100 мужчин старше 65 лет в Латвии приходится порядка 200 женщин. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 79,6 года, у мужчин 70,4 года. Демографическая картина существенно различается по регионам. Наиболее высокая концентрация пенсионеров зафиксирована в Красловском и Валкском краях, а также в целом по Латгале, где пожилые люди составляют более 27% населения. Среди городов государственного значения лидерами по доле жителей преклонного возраста стали Вентспилс и Даугавпилс. Самым молодым самоуправлением остается Марупский край в Пририжском регионе, где доля сеньоров составляет всего 11%. В столице доля жителей старше 65 лет находится на среднем по стране уровне, порядка 22-23%. Статистика указывает на серьезные социальные вызовы. Почти 48% латвийских пенсионеров проживает одиноко, а одиноко проживающие сеньоры – наиболее уязвимая группа, среди которой уровень риска бедности превышает 60%. В то же время все больше жителей пенсионного возраста остаются на рынке труда. За последние 10 лет число официально работающих сеньоров в Латвии выросло в 2 раза и достигло 55 тысяч человек. Чаще всего они продолжают трудовую деятельность в сферах образования, здравоохранения, оказания услуг и сельского хозяйства. По данным отчета, пожилые жители Латвии продолжают проявлять интерес и к обучению. В профтехучилищах и на курсах повышения квалификации обучаются десятки людей в возрасте старше 65 лет. И самому старшему, учащемуся в текущих реестрах, 75 лет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЭТА. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо. В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Эти изменения предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Подготовленные Минземледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая их поступление на латвийский рынок, поясняют в министерстве. До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельхозпродукцию и корма. Министерство земледелия подчеркнуло, что действие регулирования необходимо расширить, распространив его также на продукты питания, например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, в том числе при их ввозе через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставки в другие государства, члены Евросоюза. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Credit Информация с бюро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Norstat. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда в региональном общественном транспорте, который предусматривает повышение тарифов в 2027 году до 10%. Это следует из информационного доклада Министерства сообщения, направленного на согласование и опубликование на портале правовых актов. В автотранспортной дирекции пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с вопросом финансирования сети общественного транспорта в 2027 году и объемом заказа на перевозки. В дирекции отметили, что для принятия решения автотранспортная дирекция представит Совету по общественному транспорту различные сценарии. Окончательное решение примет Совет. Если тарифы будут изменены, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для обоих видов общественного транспорта действует единый тариф. В докладе министерства отмечается, что если в базовом бюджете не будет возможности увеличить объем финансирования для введения ежегодной индексации в договор на региональные перевозки, нужно предусмотреть существенные компенсирующие меры для покрытия расходов на индексацию. Компенсирующие меры могут включать оптимизацию маршрутной сети, изменение тарифной политики и введение доплаты для пассажиров, имеющих право на льготный проезд. При рассмотрении различных вариантов была смоделирована возможность установить для таких пассажиров доплату в размере около 20% от полной стоимости билета, пояснили в министерстве. Также предполагается, что с 2028 года расходы на индексацию частично можно будет компенсировать за счет увеличения доходов после внедрения проектов по цифровизации. В то же время Совет по общественному транспорту поддержал регулярный пересмотр стоимости проезда, предусматривающий повышение тарифов в 2027 году до 10%. Если пассажиров будет столько же, сколько сейчас, такой шаг обеспечит около 3 миллионов 250 тысяч евро дополнительных доходов от продаж билетов в год, частично компенсируя рост расходов на услуги общественного транспорта и снижая потребность в дополнительном финансировании из госбюджета. Рижский технический университет вошел в число 1000 наиболее высоко оцениваемых университетов мира в рейтинге Times, мировой рейтинг университетов высшего образования 2026 года. За минувший год Рижский технический университет поднялся из группы 1001-1200 на позиции от 800 до 1000 места. Оценка университета выросла по всем 5 категориям, которые учитываются при составлении рейтинга. Остальные представлены в рейтинге латвийские вузы не вошли в первую 1000. Латвийский университет сохранил место в группе с 1000 по 1200. Рижский университет имени Страдиня поднялся в группу 1200-1400. Латвийский университет бионаук и технологий занял позицию ниже 2001. Некоторые показатели латвийских вузов улучшились. Оценки Рижского университета имени Страдиня и Латвийского университета выросли в 4 категориях. У Латвийского университета бионаук и технологий улучшились показатели в 3 категориях – исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе. При этом оценки университета снизились в категориях, связанных с преподаванием и сотрудничеством с промышленностью. Наиболее высокие оценки латвийские вузы получили в категории «международная перспектива». Для каждого из 4 университетов это самая высокая оценка среди всех учитываемых категорий. Лучшие результаты в этой категории показали Рижский технический университет и Рижский университет имени Страдиня – 71,2 и 66,8 балла соответственно. Показатель в этой категории вырос у всех 4 латвийских вузов. В этом году в рейтинге оценивались 2297 университетов. Первое место занял Оксфордский университет, вторым стал Массачусетский технологический институт. Третье место разделили Принстонский и Стэнфордский университеты. На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В Земгале активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугждауговском крае – 4%. На этой неделе в Латвию поступили предназначенные для детей, входящих в группы риска, интраназальные вакцины против гриппа, которые вводятся непосредственно на слизистую оболочку полости носа. Учреждения вакцинации уже начали заказывать эти вакцины, сообщили в Национальной службе здоровья. Вакцины против гриппа, предназначенные для жителей в возрасте от 60 лет, планируется получить до 16 октября, остальные вакцины против гриппа – до 13 ноября. Производство вакцин против гриппа на сезон 2026-27 в Европе задержалось, поскольку информация о серотипах вируса гриппа, которые должны использоваться в вакцинах, были получены с опозданием. По данным Национальной службы здоровья, в этом сезоне гриппа планируется приобрести 148 336 доз вакцины против гриппа, что на 9 216 доз или 6,6% больше, чем в предыдущем сезоне. При необходимости также могут быть приобретены дополнительные дозы вакцины. В сентябре в Латвии были лабораторно подтверждены первые случаи гриппа в этом сезоне. По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз. Президент Латвии Эдгар Ринкевич положительно оценил идею заморозить в следующем году зарплаты избранным и назначенным государственным должностным лицам. Окончательное решение примут новые депутаты, но думаю, что, учитывая и объем расходов, и объем проблем, которые предстоит решать в бюджете следующего года, а также другие аспекты, это обоснованно, заявил Ринкевич после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Ранее сообщалось, что премьер своей резолюцией поручил министру финансов подготовить предложение о заморозке вознаграждений при составлении проекта бюджета и бюджетных рамок на 2027 год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Моропском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечена в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних – 53 дня. В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЭТА. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо. В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Эти изменения предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Подготовленные Минземледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая их поступление на латвийский рынок, поясняют в министерстве. До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельхозпродукцию и корма. Министерство земледелия подчеркнуло, что действие регулирования необходимо расширить, распространив его также на продукты питания. Например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, в том числе при их ввозе через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставки в другие государства, члены Евросоюза. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными.

0: ответственность приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Общественные СМИ Латвии, ЛСМ, смогут создавать контент на русском языке только в чрезвычайной ситуации, при исключительном положении или для целенаправленного опровержения дезинформации. Такое решение в четверг, 1 октября, принял Сейм. За проголосовали 55 депутатов, против 24. Сейм принял поправки к закону об общественных электронных средствах массовой информации и управлении ими за день до парламентских выборов. С 1 января 2027 года в латвийском общественном СМИ ЛСМ больше не будет контента на русском языке, за исключением крайне редких случаев, предусмотренных только что принятым Сеймом законом. При этом решение по каждому такому случаю будет приниматься отдельно, подтвердила сразу после голосования в парламенте член правления ЛСМ Иева Айре. В чрезвычайной ситуации, при чрезвычайном положении, когда необходимо целенаправленно опровергать исключительно такую информацию, которая является вводящей в заблуждение, ложной и угрожает демократии и латвийскому государству в целом, гласит новая редакция закона. В Латвии алкоголь ежедневно употребляют 0,7% жителей в возрасте от 16 лет. Это почти в 7 раз меньше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 4,8%, свидетельствует данные Евростат за 2025 год. В целом регулярное употребление алкоголя в Латвии встречается реже, чем в ЕС. Еженедельно пьют 6,8% жителей страны, ежемесячно 26,1%. Еще 31,7% употребляют алкоголь реже одного раза в месяц. 34,6% жителей сообщили, что никогда не употребляли алкоголь, либо не пили его в течение последних 12 месяцев. Таким образом, 66,3% населения Латвии либо пьют реже раза в месяц, либо вообще не употребляют алкоголь последний год. В среднем по ЕС таких жителей 54,2%. Если объединить ежедневное и еженедельное употребление, доля регулярных потребителей в Латвии составляет 7,5%. Для Евросоюза этот показатель значительно выше – 24%. При этом ежемесячно алкоголь в Латвии употребляют чаще, чем в среднем по ЕС – 26,1% против 21,8%. Среди стран Балтии показатели заметно отличаются. Ежедневно алкоголь употребляет 1,1% жителей Эстонии, 0,7% жителей Латвии и 0,4% жителей Литвы. По еженедельному употреблению Эстония также находится выше соседей – 14%. В Латвии показатель составляет 6,8%, в Литве – 4,8%. При этом именно в Литве самая высокая среди трех стран Балтии доля жителей, которые никогда не употребляли алкоголь или не пили его в последние 12 месяцев – 37,3%. В Латвии этот показатель составляет 34,6%, в Эстонии – 28,4%. По данным ежегодного мониторинга побережья, опубликованного 30 сентября, количество отходов и мусора на пляжах Латвии за прошедший сезон сократилось на 37,5%. Результаты ежегодного мониторинга загрязнения морских берегов отходами традиционно подводит фонд экологического образования Латвии в рамках компании «Мое море». В ходе летнего сезона эксперты и волонтеры провели 44 обследования побережья на протяжении всей береговой линии Латвии. В 2026 году на каждые 100 метров латвийских пляжей фиксировалось в среднем 191 единица мусора. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 306 единиц на 100 метров. Таким образом, общая загрязненность береговой полосы снизилась на 37,5%. На каждой обследованной локации в среднем выявляли около 26 различных видов мусора. Основную долю по-прежнему составляют пластиковые изделия, одноразовая упаковка и окурки. Экологи отмечают позитивную тенденцию, связывая ее с работой депозитной системы Тары и повышением экологической ответственности жителей и туристов. Прибрежные самоуправления стали активнее оснащать пляжи закрытыми контейнерами для сбора мусора и обеспечивать их своевременный вывоз. На выборах в 15-й Сейм уже проголосовали как минимум 115 593

0: или 7,42% имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В Риге проголосовали по меньшей мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте. В регионах самая высокая активность за 4 дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%. В Земгале активность составила 6,53%. В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 6,64%, а в Латгале 5,46% от имеющих право голоса. К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края – 12,19% от зарегистрированных избирателей. Меньше всего в Аугждауговском крае – 4%. Центральное статистическое управление Латвии опубликовало детальный информационный обзор «Сеньоры» в Латвии, отражающий демографические, региональные, социально-экономические показатели населения старше 65 лет. По свежим данным ЦСУ, на сегодняшний день в стране проживает 413 тысяч человек старше 65 лет, что составляет почти 22,5% от общего числа жителей. В начале года общая численность населения Латвии составляла 1 845 тысяч человек. Женщины составляют более 2/3 от числа людей старше 65 лет, 67%. 33% мужчин. На 100 мужчин старше 65 лет в Латвии приходится порядка 200 женщин. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 79,6 года, у мужчин 70,4 года. Демографическая картина существенно различается по регионам. Наиболее высокая концентрация пенсионеров зафиксирована в Красловском и Валкском краях, а также в целом по Латгале, где пожилые люди составляют более 27% населения. Среди городов государственного значения лидерами по доле жителей преклонного возраста стали Вентспилс и Даугавпилс. Самым молодым самоуправлением остается Марупский край в Пририжском регионе, где доля сеньоров составляет всего 11%. В столице доля жителей старше 65 лет находится на среднем по стране уровне, порядка 22-23%. Статистика указывает на серьезные социальные вызовы. Почти 48% латвийских пенсионеров проживает одиноко, а одиноко проживающие сеньоры – наиболее уязвимая группа, среди которой уровень риска бедности превышает 60%. В то же время все больше жителей пенсионного возраста остаются на рынке труда. За последние 10 лет число официально работающих сеньоров в Латвии выросло в 2 раза и достигло 55 тысяч человек. Чаще всего они продолжают трудовую деятельность в сферах образования, здравоохранения, оказания услуг и сельского хозяйства. По данным отчета, пожилые жители Латвии продолжают проявлять интерес и к обучению в профтехучилищах и на курсах повышения квалификации. Обучаются десятки людей в возрасте старше 65 лет. И самому старшему, учащемуся в текущих реестрах, 75 лет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Конституционный суд признал несоответствующим Конституции регулирование, предусматривающее освобождение физических лиц от долговых обязательств без оценки имущественного положения должника. Суд пришел к выводу, что действующие нормы не обеспечивают освобождение от долгов только тех лиц, которые объективно не способны их погасить. При этом освобождение должника от обязательств ограничивает право кредитора на собственность, поскольку он теряет свои права-требования. Суд отметил, что такое ограничение может быть оправдано необходимостью помочь людям, которые из-за своего имущественного положения не способны погасить долги, восстановить платежеспособность и участвовать в экономической жизни. Однако для этого необходимо оценить не только доходы должника, но и расходы и принадлежащее ему имущество. Низкий доход сам по себе не свидетельствует о неспособности погасить долг, поскольку у человека могут быть имущество или накопления. Суд констатировал, что действующее регулирование не обеспечивает такой полной оценки, поэтому не позволяет убедиться, что от долгов освобождаются только лица, действительно не способные их погасить. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. По сравнению с прошлым годом число детей сократилось на 2,7%. Среди самоуправлений наибольшая доля детей в населении была зарегистрирована в Марупском крае 29,2% и Адажском крае 24,8%. Самая низкая доля детей отмечено в Красловском крае 12% и Аугсдорфском крае 13,1%. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По программам основного образования обучались 183 700 школьников, а по программам среднего образования 40 600. В прошлом году заработную плату получали 19,5% или почти каждый пятый ребенок в возрасте от 13 до 17 лет, свидетельствуют данные службы госдоходов. Самая высокая доля работающих детей была зарегистрирована в Латгалии 22% и Курзаме 26%, а самая низкая в Риге 7,3%. Средняя продолжительность работы по трудовому договору у 13-летних детей составляла 17 дней, а у 17-летних 53 дня. В среду Латвия вместе с другими партнерами по коалиции официально завершила участие в военной операции международной коалиции Inherent Resolve, направленной против террористической организации ИГИЛ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Операция была начата на основании просьбы правительства Ирака. В ответ на этот призыв по инициативе США была создана коалиция, которая первоначально оказывала поддержку как при нанесении боевых ударов, так и в подготовке местных сил безопасности. В сентябре 2024 года США объявили о планах перейти к формату двусторонних отношений с Ираком, в результате чего в 2025 году США и Ирак приняли решение о двухэтапном переходном периоде. Первый его период завершился в сентябре 2025 года, когда прекратилась боевая часть миссии. Второй этап завершился вчера, когда деятельность Inherent Resolve в нынешнем правовом формате была прекращена. Национальные вооруженные силы участвовали в миссии с 2016 года. Задачи латвийского контингента соответствовали оперативным потребностям с учетом того, что операция была сосредоточена на обучении, консультировании, поддержке и обмене развединформацией. Представители латвийского контингента во время участия в операции на практике выполняли обязательства страны участвовать в борьбе международной коалиции с терроризмом. Минобороны отмечает, что многолетнее участие Латвии в Inherent Resolve стало прямым подтверждением солидарности страны со стратегическим партнером США, а также с другими союзными государствами. В дальнейшем Латвия намерена продолжать поддерживать усилия США и других союзников в борьбе с терроризмом, говорится в распространенном министерством заявлении. На крупнейших автозаправочных станциях Латвии после снижения ставки акциза наблюдается снижение цен на топливо, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЭТА. На АЗС Circle K в Риге цена на дизельное топливо утром в четверг была на 6,5 центов ниже, чем днем ранее. Бензин 95-й марки стоил на 6 центов меньше. На АЗС Neste Латвия цена на дизель упала на 8 центов, а стоимость бензина 95-й марки снизилась на 1 цент. В Латвийской ассоциации торговцев топливом ранее пояснили, что снижение акцизного налога, вступившее в силу в четверг, отразится на ценах на АЗС с некоторой задержкой, поскольку новая ставка применяется к топливу, которое с 1 октября начинают вывозить с акцизных складов на АЗС. В ассоциации пояснили, что цены у всех торговцев также не будут одинаковыми. Замена топлива, облагаемого акцизом по полной ставке, на топливо с пониженной ставкой будет происходить в разное время. Кроме того, необходимо учитывать фактор конкуренции. Ранее ожидалось, что розничные цены на дизельное топливо и бензин снизятся на 8 центов, если торговцы топливом в полном объеме отразят снижение налогов в ценах на топливо. В четверг, 1 октября, Сейм внес поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий. Эти изменения предусматривают расширение установленного в Латвии национального запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Подготовленные Минземледелия поправки создают правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, страной происхождения которых является Россия или Беларусь, тем самым ограничивая их поступление на латвийский рынок, поясняют в министерстве. До сих пор национальный запрет на импорт распространялся только на сельхозпродукцию и корма. Министерство земледелия подчеркнуло, что действие регулирования необходимо расширить, распространив его также на продукты питания. Например, конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, а также безалкогольные напитки и пиво. Принятое регулирование предусматривает запрет на импорт в Латвию продуктов питания российского и белорусского происхождения, в том числе при их ввозе через другие третьи страны. Однако запрет не затронет транзит этих товаров и их поставки в другие государства, члены Евросоюза. Большинство жителей Латвии положительно оценивают свое отношение к деньгам. 35% считают себя финансово благоразумными, а еще 56% отмечают, что являются таковыми частично или в зависимости от ситуации, сообщили в Кредит-информация-сбюро, ссылаясь на опрос жителей, проведенный исследовательским агентством Норстат. Только 9% опрошенных признались, что не считают себя финансово ответственными. Чаще всего жители связывают финансовую осмотрительность со своевременной оплаты обязательных платежей. 68% указали, что сначала оплачивают жилье, коммунальные услуги, кредиты и другие обязательства, а уже затем планируют остальные расходы. Женщины значительно чаще мужчин связывают финансовую ответственность с приоритетной оплатой обязательных платежей. Так ответили 74% женщин и 61% мужчин. Среди жителей, которые оценивают себя как полностью или частично финансово благоразумных, 52% следят за доходами и расходами и планируют личный или семейный бюджет. Еще 38% объясняют свою финансовую осмотрительность экономным образом жизни, а 35% регулярно делают накопления. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство установило предел расходов Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство Латвии установило максимальную стоимость 1 километра основной железнодорожной линии Rail Baltica не более 20 миллионов евро. Об этом после внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Андрис Скулбергс. Решение было принято на основе исследования независимых консультантов. В эти 20 миллионов евро входят железнодорожные пути, электрификация, системы сигнализации, необходимые для движения поездов по основной линии. Стоимость крупных объектов в данный лимит не включена. Речь идет о стоимости основной линии, сюда не входят поезда, подчеркнул премьер. До сих пор, по его словам, стоимость 1 километра составляла от 28 до 32 миллионов евро. С привлечением консультантов Министерство сообщения до декабря должно разработать минимальный сценарий реализации проекта. Тогда же станут известны реальные расходы на первый этап. По словам премьера, необходимо определить, какие минимальные ресурсы позволят создать функционирующую железную дорогу. Правительство также поддержало параметры первого этапа проекта. Они предусматривают строительство земляного полотна основной линии под один путь с возможностью в будущем проложить второй. Кроме того, на первом этапе планируется не более 4 региональных станций. Премьер-министр отдельно отметил, что заключенный Латвией в декабре 2023 года договор с объединением ERB Rail является очень невыгодным. По его словам, даже в период, когда строительство не ведется, по договору приходится выплачивать компенсации, оплачивать простой, учитывать продолжающееся удорожание проекта. Премьер сообщил, что страны Балтии договорились совместно разработать технически минимальный вариант Rail Baltica, который позволит сохранить функциональность железной дороги и сократить расходы на миллиарды евро. Ранее стороны договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», а микрофон Алек Пека, и рад вам сообщить, что сегодня пятница, 2 октября. Рабочая неделя на финишной прямой, впереди выходные, ну а пока наш утренний календарь. Давайте посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с даты, которую отмечает весь мир. 2 октября 1869 года в Индии родился Махатма Ганди. Человек, который добился независимости огромной страны, не сделав ни одного выстрела. Его оружием были голодовки, марши и упорное мирное несогласие. Поэтому сегодня по решению ООН отмечается Международный день ненасилия. Хороший повод в пятничной пробке не сигналить соседу, а просто включить радио погромче. 1836 год. В английский порт Фальмут вернулся корабль «Бигль». На борту был молодой натуралист Чарльз Дарвин, который провел в кругосветном плавании почти 5 лет. Все это время его, кстати, мучила морская болезнь. Из путешествия он привез тысячи образцов, горы заметок и одну идею, которую потом обдумывал больше 20 лет. В 1859-м вышла книга «Происхождение видов», и представление человечества о самом себе изменилось навсегда. 1925 год. В маленькой лондонской мастерской шотландский изобретатель Джон Лоуги Берт впервые передал на экран изображение живого человеческого лица. До этого он тренировался на кукольной голове. А первым живым телевизионным артистом стал 20-летний посыльный из конторы этажом ниже. Его, говорят, пришлось уговаривать и даже приплатить. Сидеть под жаркими лампами парню совсем не хотелось. Знаете, о чем я подумал? Первая телезвезда в истории вошла в эфир за деньги и против своего желания. С тех пор много поменялось. Сегодня люди готовы сами платить, лишь бы попасть в кадр. 1950 год. В 7 американских газетах вышел первый комикс Чарльза Шульца о мальчике Чарли Брауне и его собаке Снупи. Шульц рисовал его в одиночку 50 лет, почти 18 тысяч выпусков. И все без помощников. Снупи, лежащий на крыше своей будки, стал одним из самых узнаваемых персонажей на планете. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1951 год. Стинг. Британский музыкант, бывший школьный учитель, ставший лидером группы The Police. 17 Грэмми, голос, который ни с чем не спутаешь. Сегодня Стингу исполняется 75 лет. Круглая дата, поздравляем. 1945 родился Дон Маклин, автор песни «American Pie», 8-минутной баллады о том дне, когда умерла музыка, и нежный «Винсент», посвященный Ван Гогу. Сегодня Маклину 81. 1950-й. Майкл Резерфорд, один из основателей легендарной британской группы Genesis, а в 80-х собрал свой проект Mike and the Mechanics, и их песня Living Yours о сыне, который не успел поговорить с отцом, до сих пор заставляет многих взрослых мужчин подозрительно часто моргать. Ну и, наконец, Грэм Грин, 1904 год. Английский писатель, мастер шпионского и психологического романа. «Тихий американец», «Наш человек в Гаване» и многие-многие другие книги. Сам, кстати, тоже служил в британской разведке, так что о шпионах знал не понаслышке. Всем хорошей пятницы, спокойной дороги и приятных выходных.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу сервис. Звук живой.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Мета выпустила Мьюз, бесплатного агента искусственного интеллекта, способного выполнять автономные задачи от лица пользователя. Этот инструмент запрашивает широкий доступ к личным данным и устройствам, включая вашу электронную почту, календари, что вызывает серьезные опасения у экспертов по безопасности. С ситуацией разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Знаете, я тут недавно читала про одного ИИ-агента, его назвали Боб. И этот Боб сам зашел на сайт, ну, пробрался через все эти бесячие всплывающие окна, открыл чат с техподдержкой и выторговал скидку в $31.
3: Ага, и все это полностью автономно.
2: Да, человеку вообще не пришлось прикасаться к клавиатуре. В общем, сегодня наш глубокий разбор посвящен статье Томаса Жермена из BBC. Он там пишет про нового агента от Мета, который называется Мьюз.
3: Очень интересная штука, да.
2: Наша миссия сегодня понять, как такие автономные ИИ навсегда изменят наш, ну, повседневный опыт в интернете. Итак, давайте разложим все по полочкам. Мьюз — это ведь не просто очередной генератор текста.
3: Совсем нет. Это алгоритм, который буквально управляет скрытым веб-браузером. Он читает код страницы и нажимает на кнопки «За человека». И что здесь действительно захватывает, так это сама механика процесса. Этот Боб не просто пишет письма, он анализирует HTML-структуру сайта, находит нужное поле, даже имитирует человеческие задержки при печати. Жермен поручил ему отменить абонементы, заказать какую-то специфическую зубную нить, и система просто взяла и справилась.
2: Но звучит как идеальный личный дворецкий.
3: Вот именно. Это переход от ИИ-советника к ИИ-исполнителю.
2: Да, но слушай,

0: Если такая технология станет массовой, мы же моментально столкнемся с коллапсом. В статье это круто названо проблемой Swifties.
1: Ну да, когда боты-перекупщики мгновенно смели все билеты на концерты Тейлор Свифт.
0: Точно. Они же анализируют сайты в 1000 раз быстрее людей. И если миллионы таких неутомимых дворецких одновременно начнут сканировать сайты, чтобы, ну не знаю, забронировать столик в ресторане или записаться на продление паспорта, обычным людям просто ничего не достанется.
1: И проблема не только в дефиците столиков. Сама архитектура сети к этому, ну, вообще не готова. Интернет создавался для людей, которые обновят страницу пару раз, устанут и уйдут.
0: Ну да, мы ленивые.
1: А вот ИИ-агент способен отправлять сотни запросов в минуту, методично опрашивая сервер. Трафик ботов, кстати, уже вырос на 124%. Если мы свяжем это с более широкой картиной, возникает фундаментальный экономический кризис сети.
0: Подожди, а почему кризис?
1: Боты не кликают на баннеры. Они приходят, забирают нужную информацию и уходят, лишая сайты рекламного дохода.
0: Логично. Но разве мы не проходили это в финансовом секторе? Ну, с высокочастотным трейдингом. Там же тоже боты отправляют миллионы запросов. И системы как-то адаптировались. Почему интернет-компании не могут банально увеличить мощности серверов?
2: Чем обернется массовое распространение подобных технологий, поговорим уже через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме агентов искусственного интеллекта, которые способны выполнять различные автономные задачи в интернете от нашего лица. Специалисты находят уязвимости, призывают к жесткому регулированию сферы. С этой ситуацией разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Но разве мы не проходили это в финансовом секторе? Ну, с высокочастотным трейдингом. Там же тоже боты отправляют миллионы запросов. И системы как-то адаптировались. Почему интернет-компании не могут банально увеличить мощности серверов?
6: Потому что финансовые биржи изначально строили закрытую инфраструктуру под алгоритмы. Они берут комиссии за транзакции.
5: А, понятно.
6: А потребительский интернет держится на бесплатном доступе в обмен на рекламу. Боты занимаются парсингом. Автоматически извлекают сырые данные, игнорируя визуальную часть. Увеличивать мощности для обслуживания ботов, которые не приносят денег, это прямой путь к банкротству для любого сайта.
5: Да уж.
6: Именно поэтому профессор MIT Рамеш Раскар говорит, что индустрии срочно нужны светофоры и тормоза.
5: В смысле, платить за доступ?
6: Да, он предлагает плату за парсинг. Если корпоративный бот извлекает данные из кулинарного блога, компания автоматически платит блогеру микрокомиссию.
5: И вот тут начинается самое интересное. Ведь для того, чтобы эти агенты могли автономно парсить сайты и делать покупки, им нужен абсолютно пугающий уровень доступа.
6: Абсолютно. На устройствах Mac приложение Muse вообще требует полного контроля над компьютером. Томас Джермен ради эксперимента отдал ИИ доступ к своему Gmail-архиву за 21 год.
5: 21 год?
6: Серьезно.
5: То есть налоги, результаты медицинских тестов, старые любовные письма. Зачем вообще отдавать алгоритму такой массив данных?
6: Но чтобы Дворецкий был полезным, он должен знать твои привычки и контекст. Но это поднимает важнейший вопрос безопасности.
5: Еще бы.
6: Специалист Патрик Уордл нашел в Muse критическую уязвимость всего за 20 минут. Приложение открывало локальный сетевой порт на компьютере для обмена командами.
5: То есть это как если бы Дворецкий, чтобы быстрее бегать за продуктами, оставил черную дверь в дом открытой настежь.
6: Точная аналогия. Через этот порт любой вредоносный сайт мог отправить скрытый скрипт, обойти защитную песочницу системы и выгрузить весь этот архив за 21 год.
5: Ужас какой.
6: Да, и более того, скрипт мог просканировать домашний Wi-Fi и получить контроль над умными замками. Мета оперативно закрыла дыру, но базовая архитектура осталась.
5: То есть данные все равно у них?
6: Да, по умолчанию они используются для обучения новых моделей компании.
5: Так что же все это значит?
6: Получается, ради экономии пары часов на отмене подписок мы ну, отдаем корпорациям ключи от всей нашей цифровой и физической жизни.
5: Похоже на то.
6: Как сказал тот же профессор Раскар, сейчас ИИ-агенты — это автомобили, гоняющие по детским площадкам без правил.
5: Значит, в ближайшем будущем базовые услуги превратятся в лотереи, где соревнуются машины. А нам на каждом шагу придется проходить унизительные проверки на человечность.
6: Да, доказывает сайтам, что ты не бот. Мы наблюдаем трансформацию сети в пространство, где человек становится просто, ну, слишком медленным элементом.
5: И это наталкивает на одну очень тревожную мысль. Если наши личные ИИ начнут взаимодействовать исключительно с корпоративными ИИ для решения любых задач, бронирования, покупок, споров с поддержкой, не превратится ли интернет в наглухо закрытую экосистему?
6: Мир машин, общающихся с машинами?
5: Да, на недоступных нам скоростях. Что если однажды эти безупречные цифровые помощники просто запрут нас снаружи нашего собственного цифрового дома, решив, что без людей все работает гораздо эффективнее?
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Утро пятницы, прекрасный день. Я надеюсь, у всех прекрасное настроение. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека. И, конечно, настало время нашего астрологического прогноза. И знаете, вот сегодня астрологи советуют внимательнее обращаться со словами. Один вовремя заданный вопрос способен предотвратить спор, а спокойный разговор может прояснить то, что уже начало обрастать догадками.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, чужая фраза может задеть вас сегодня сильнее, чем человек рассчитывал. И вот вам совет. Прежде чем отвечать ему резко, уточните, правильно ли вы поняли смысл сказанного. Телец, в практическом вопросе обнаружится деталь, которую раньше никто не проговаривал. Обсудите эту деталь сейчас, даже если разговор кажется вам немного неудобным. Близнецы. Сегодня особенно легко сказать первое, что пришло в голову, а потом объяснять, что же ты имел в виду. Так что вот вам совет. На важное сообщение отвечайте не сразу, а после короткой паузы. Раки, милые, разговор с близким человеком поможет вам наконец-то снять накопившееся недоразумение. Начните с фактов, а не предположениях о чужих мотивах. Лев, кто-то может спорить с вами не из-за сути, а из-за слишком категоричной подачи. Так что вот астрологи советуют, замените утверждение вопросом и дайте, наконец-то, собеседнику высказаться. Дева, вы заметите нестыковку в чужих словах или договоренностях. Спокойно попросите уточнения, вместо того, чтобы самостоятельно достраивать картину. Весы. Попытка избежать неприятного разговора способна только продлить неопределенность. Вот вам совет. Обозначьте проблему мягко, но прямо. Скорпион. Сегодня вы легко почувствуете слабое место в чужом аргументе. Используйте эту проницательность для понимания ситуации, а не просто для победы в споре. Стрелец. Откровенность полезна, но слишком резкая формулировка может отвлечь от вашей главной мысли. Совет – говорите прямо, не добавляя лишнего нажима. Козерог. Рабочий разговор потребует ясных формулировок и конкретных договоренностей. Совет – после обсуждения зафиксируйте главный итог одним сообщением или письмом. Водолей. Необычная точка зрения может сначала показаться вам совершенно нелогичной. Задайте еще один вопрос, прежде чем окончательно ее отвергать. Рыбы. Сегодня легко услышать в словах больше, чем человек действительно сказал. Совет. Не стройте выводы на интонациях. Просто попросите объяснить все буквально. Так что астрологи предупреждают, что сегодня выигрывает не тот, кто сказал последнее слово, а кто сумел правильно понять своего собеседника.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
3: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
8: Пикадилли Сёркас. Когда англичане хотят сказать, что где-то собралось огромное количество людей, они обычно используют выражение «как на Пикадилли Сёркас». И действительно, эта площадь является одним из самых оживленных перекрестков британской столицы. Названа площадь была в честь фешенебельной улицы Пикадилли, до 17 века известной также как «Португальская улица». Так ее назвали в честь Екатерины Браганской, португальской принцессы и супруги английского короля Карла II Стюарта. А вот название Пикадилли к монархам и аристократам не имеет никакого отношения. Это имя носил особняк бизнесмена Роберта Бейкера, в начале 17 века жившего на этой улице и сколотившего огромное состояние на модных жестких воротничках – пикадиллах. Слово «сёркас», которое многие неправильно переводят как «цирк», в данном случае означает «круг», очень популярную в Англии схему дорожной развязки. Главные достопримечательности Пикадилли Сёркас – неоновые рекламные щиты и статуя Эроса. Светящихся щитов на площади раньше было значительно больше, теперь же они сохранились лишь на одном здании, в народе называемом «Монико», в честь находящегося там кафе. Статуя обнаженного ангела с луком и стрелами, ставшая одним из символов Лондона, появилась на площади в конце 18 века и была построена в честь лорда Шефтсбери, известного филантропа викторианской эпохи. По замыслу скульптора Альфреда Гилберта, статуя должна была изображать греческого бога Антероса и олицетворять зрелую и обдуманную любовь, а вовсе не легкомысленные чувства, которые людям дарит брат-близнец Антероса, непредсказуемый Эрос. В народе же его идею не поняли, и статую по сей день называют либо Эросом, либо более сдержанно – ангелом христианского милосердия.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм поддерживает новую систему раннего выявления рисков развития ребенка. Далее об этом и других событиях более подробно. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, как всегда, вот история, которая кажется, ну, слишком хорошей, чтобы быть правдой, а вот на самом деле так оно и есть. В американском штате Канзас собака буквально привела полицейского к своему хозяину, который упал дома и более 3 часов не мог самостоятельно подняться.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: История эта произошла в американском городе Ливуд еще 17 сентября, но сейчас местная полиция опубликовала запись с нагрудной камеры сотрудника. И вот эта запись очень быстро разлетелась по всевозможным американским СМИ. Во время обычного патрулирования полицейский вдруг заметил собаку посреди дороги. На ней был поводок, но рядом не было хозяина. Животное лаяло и явно пыталось привлечь к себе внимание. Сначала офицер полиции решил, что собака просто убежала, и предложил ей вернуться домой. Но вместо того, чтобы исчезнуть, она пошла по улице и время от времени все время отглядывалась на полицейского, словно проверяя, следует ли за ней человек. И полицейский, конечно, решил пойти следом. Примерно через половину квартала собака привела его к дому с открытой дверью гаража. На подъездной дорожке появилась еще одна собака, а внутри полицейский обнаружил хозяина этих животных, лежавшего на полу. Человек был в сознании, но самостоятельно подняться уже не мог. Как позже сообщили в полиции Ливуда, к этому моменту он провел на полу больше 3 часов. Ему оказали медицинскую помощь и говорят, что сейчас он уже восстанавливается дома. На записи слышно, как офицер, поднимаясь к дому вслед за собаками, спрашивает: «Вы здесь живете?» А увидев человека в гараже, сразу же уточняет, все ли с ним в порядке. Полиция после этого назвала собаку верным компаньоном и отдельно отметила, что именно благодаря этой собаке сотрудник смог вовремя найти ее хозяина и вызвать помощь. Самое же любопытное здесь в том, что никто собаку этому не учил. Она не была служебной, не проходила специальной подготовки, не выполняла какую-то там отработанную команду. Судя по всему, животное просто поняло очень простую вещь. Хозяину плохо, самостоятельно помочь ему невозможно, значит, надо найти для этого человека. А второй пес, как видно на записи, тем временем оставался со своим хозяином возле дома. Получилось почти идеальное распределение обязанностей. Один остался рядом, а другой отправился за помощью. Иногда истории о преданности собак кажутся ну просто слишком красивыми, чтобы быть правдой, но на этот раз все сняла полицейская камера, и доказательства этой истории сейчас выложены в интернете. Хорошего вам утра, удачного дня, и пусть рядом с вами будут те, кто заметит, если вам вдруг понадобится помощь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: В последнее время вновь стали появляться сообщения о том, что на дороге выходят дикие животные, с ними происходят ДТП. К примеру, во вторник, примерно в 9 вечера, автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем на дороге Айскропле-Екапилс. В результате машина съехала с проезжей части, пострадал водитель и трое пассажиров, женщина и двое несовершеннолетних детей. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Осенью позже светает, раньше темнеет, нужно быть внимательнее на лесных дорогах, и если увидели дикого зверя, снижайте скорость. После столкновения уезжать с места нельзя, наезд на животное считается ДТП, в случае чего звонить 112 или Валс Мэжа Деннис 67-21-27-76, в случае если зверь пострадал и остался на дороге. Вернемся в латвийскую столицу, хотя и в ней бывают случаи. Вот, к примеру, год назад на дороге Иманте-Болдора видели кабанов. Но это так, к слову. На мониторе 4 балла в данный момент, но ближе к пятерке. Дороги загружены на 48% и 32% затора. Выделяются Густава Замгалагатва перед Бриева в сторону порта, Педруэс и Лубанас в направлении Кругославу, перекресток Круспилс и Гранита со всех сторон, Латгалес перед Южным мостом в сторону центра. Остаемся внимательными, будем взаимовежливыми. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает...

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. И если вас когда-нибудь будила птица за окном, и казалось, что она поет исключительно для вас, и исключительно на максимальной громкости, поверьте, все могло быть гораздо хуже. Американские ученые измерили голоса более сотни видов птиц и обнаружили двух новых претендентов на звание самых громких пернатых планеты. Гологорлая колокольчатая птица и красноногая сириема способны преодолевать планку

0: музыку в 120 дБ. Для сравнения исследователи предлагают представить себе звук отбойного молотка. Зачем этим птицам понадобился такой природный усилитель и как вообще измеряют подобные рекорды, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Появились два новых претендента на звание самой громкой птицы в мире. Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте, США, обнаружили, что гологорлая колокольчатая птица и красноногая сирьема издают звуки с амплитудой выше 120 дБ. Как передает Охуаз, об этом пишет CNN. «Наиболее близким аналогом в повседневных звуках был бы отбойный молоток», сказал соавтор исследования и эволюционный биолог Жоау Минесес. Он проводил исследования в рамках своей докторской диссертации вместе со своим бывшим преподавателем, профессором биологии Джеффом Подосом. Громкий крик этих двух птиц может соперничать с криком белого колокольчика, который, как было установлено в 2019 году, издает пронзительные вопли громкостью до 125 дБ и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как птица с самым громким пением. Поскольку гологорлая колокольчатая птица является близким родственником белой колокольчатой, исследователи предчувствовали, что этот вид займет высокое место в рейтинге. Выбор самой громкой птицы в мире зависит от того, как определяется понятие «громкость», что подчеркивает сложности измерения громкости, заявила изданию эволюционный биолог Кэтрин Ширт, междисциплинарный научный сотрудник Абердинского университета в Шотландии. Самые громкие птицы были выявлены после того, как исследователи измерили вокализацию 123 видов птиц в Массачусетсе и Бразилии в период с декабря 2018 года по январь 2025 года. Согласно заявлению университета, крики 113 из этих видов ранее никогда не регистрировались.
0: 120 с лишним децибел. После такой цифры привычное выражение «птичка поет» начинает звучать несколько двусмысленно, особенно если эта птичка находится в метре от вас. Впрочем, ученые справедливо предупреждают, определить абсолютного чемпиона непросто. Результат зависит от расстояния, продолжительности звука и вообще от того, что именно считать громкостью. Поэтому мировой титул пока остается предметом научной дискуссии. Но один практический вывод уже можно сделать. Если вот эта самая гологорлая колокольчатая птица однажды поселится под вашим окном, спорить с соседями из-за громкой музыки будет даже как-то неловко.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Загрязнение воздуха не знает государственных границ, и Юго-Восточная Азия вновь получила очень наглядное тому подтверждение. Дым от лесных пожаров в Индонезии распространился на соседние страны. В результате Куала-Лумпур оказалась на первом месте среди самых загрязненных крупных городов мира. А Сингапур на третьем. Показатели качества воздуха там перешли отметку, после которой загрязнение уже считается вредным для здоровья. Откуда приходит дым, почему эта проблема вновь приобрела такие масштабы, расскажет Виталий Дубский.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Столица Малайзии, Куала-Лумпур, в среду оказался самым загрязненным крупным городом мира, а Сингапур занял третье место в глобальном рейтинге. Об этом сообщает Агенс Франс-Пресс, AFP. Причиной стал дым от лесных пожаров в соседней Индонезии, который уже больше месяца окутывает города плотной дымкой. По данным швейцарской компании IQAir, утром 30 сентября индекс качества воздуха AQI в столице Малайзии достиг 166. В Сингапуре показатель составлял 155, что вывело его на третье место среди наиболее загрязненных крупных городов мира. Индекс AQI объединяет показатели различных загрязнителей и показывает потенциальный риск для здоровья. Значения выше 150 считаются опасными для здоровья, а выше 300 – опасными для жизни. Дым поступает с охваченных пожарами районов островов Борнео и Суматра. Трансграничное загрязнение воздуха регулярно становится проблемой для стран Юго-Восточной Азии. Однако в этом году ситуация оказалась особенно тяжелой. Жаркая и сухая погода, связанная с климатическим явлением Эль-Ниньо, способствует распространению пожаров в Индонезии. Часть возгораний также связана с расчисткой земель, что осложняет борьбу с огнем.
3: Особенность этой истории заключается в том, что пожар может происходить в одной стране, а вот последствия ощущают миллионы людей совсем в другой. Воздушным массам паспорт на границе, разумеется, предъявлять не приходится. Для Юго-Восточной Азии проблема здесь на самом деле не новая. Дым от индонезийских пожаров уже не раз накрывал соседние государства. И вот здесь сходятся сразу несколько факторов. Засушливая погода, природные условия и человеческая деятельность, включая расчистку земель. А для жителей огромных городов все это в итоге сводится к очень простому вопросу. Можно ли сегодня нормально дышать на улице? И когда индекс качества воздуха отвечает «лучше не стоит», экологическая проблема перестает быть чем-то далеким и абстрактным.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Утро пятницы, прекрасный день. Я надеюсь, у всех прекрасное настроение. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека. И, конечно, настало время нашего астрологического прогноза. И знаете, вот сегодня астрологи советуют внимательнее обращаться со словами. Один вовремя заданный вопрос способен предотвратить спор, а спокойный разговор может прояснить то, что уже начало обрастать догадками.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, чужая фраза может задеть вас сегодня сильнее, чем человек рассчитывал. И вот вам совет. Прежде чем отвечать ему резко, уточните, правильно ли вы поняли смысл сказанного. Телец, в практическом вопросе обнаружится деталь, которую раньше никто не проговаривал. Обсудите эту деталь сейчас, даже если разговор кажется вам немного неудобным. Близнецы. Сегодня особенно легко сказать первое, что пришло в голову, а потом объяснять, что же ты имел в виду. Так что вот вам совет. На важное сообщение отвечайте не сразу, а после короткой паузы. Раки, милые, разговор с близким человеком поможет вам наконец-то снять накопившееся недоразумение. Начните с фактов, а не предположениях о чужих мотивах. Лев, кто-то может спорить с вами не из-за сути, а из-за слишком категоричной подачи. Так что вот астрологи советуют, замените утверждение вопросом и дайте, наконец-то, собеседнику высказаться. Дева, вы заметите нестыковку в чужих словах или договоренностях. Спокойно попросите уточнения, вместо того, чтобы самостоятельно достраивать картину. Весы. Попытка избежать неприятного разговора способна только продлить неопределенность. Вот вам совет. Обозначьте проблему мягко, но прямо. Скорпион. Сегодня вы легко почувствуете слабое место в чужом аргументе. Используйте эту проницательность для понимания ситуации, а не просто для победы в споре. Стрелец. Откровенность полезна, но слишком резкая формулировка может отвлечь от вашей главной мысли. Совет – говорите прямо, не добавляя лишнего нажима. Козерог. Рабочий разговор потребует ясных формулировок и конкретных договоренностей. Совет – после обсуждения зафиксируйте главный итог одним сообщением или письмом. Водолей. Необычная точка зрения может сначала показаться вам совершенно нелогичной. Задайте еще один вопрос, прежде чем окончательно ее отвергать. Рыбы. Сегодня легко услышать в словах больше, чем человек действительно сказал. Совет. Не стройте выводы на интонациях. Просто попросите объяснить все буквально. Так что астрологи предупреждают, что сегодня выигрывает не тот, кто сказал последнее слово, а кто сумел правильно понять своего собеседника.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Хорошие погоды стоят в последнее время, бабье лето, вот и сегодня должно выглянуть солнце и до плюс 19. В этой связи напомним желающим прокатиться на прогулку в Сигулду. В субботу, 3 октября, в связи с проведением велогонки, будет ограничено движение на ряде дорог. С 10 утра ограничения затронут водителей на Видземском шоссе, региональных трассах Гаркалне-Алокс, Рагана-Турейда, Инцемс-Сигулда-Кегумс и дорог местного значения в районе Сигулды. Имейте это в виду и составьте правильный маршрут. Вернемся в Ригу. 5 баллов, порядка 40 заторов. Из неожиданного затруднено движение через Иманский переезд. Со стороны Золитуды можно оставить от 10 до 15 минут. Со стороны Иманты от 5 до 10. Работает полиция, что там точно не скажу. Но если вы нам расскажете по номеру 229-49-49 через WhatsApp, будем признательны. Все остальное в обычном режиме. За исключением участка на Ладголос перед Южным мостом в направлении центра, где был снят верхний слой асфальта и все притормаживают. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: Kulinārnā enciklopēdija Radio Melodija.
5: Йоркширский пудинг.
6: Считается, что горячо любимый англичанами йоркширский пудинг придумали для того, чтобы как-то использовать стекающий с мяса во время жарки жир. Так, в книге по домоводству 1737 года был опубликован следующий рецепт капающего ныне йоркширского пудинга. Он гласил: «Приготовьте хороший кляр, как для блинов. Поместите его в находящийся над огнем горячий поддон, смазанный жиром, чтобы он слегка подрумянился снизу. А потом поставьте поддон под кусок баранины, чтобы на пудинг стекал горячий жир». Также английским хозяйкам советовалось периодически встряхивать поддон, чтобы пудинг получился воздушным, а вынимать его в тот момент, когда основное блюдо будет готово. Со временем процесс приготовления пудинга немного изменился. Его начали готовить отдельно от мяса, просто добавляя в тесто масло или растопленный жир. Однако все его составляющие остались прежними. Главное же условие для правильно приготовленного пудинга – это пышность. Несколько лет назад Королевское химическое общество даже уделило этому моменту особое внимание, указав: «Йоркширский пудинг не является йоркширским пудингом, если он ниже 4 дюймов». Иными словами, блюдо должно достигать высоту не менее 10 сантиметров. Подавать же его, согласно английской традиции, следует с ростбифом, овощами и соусом бешамель.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Обсуждаются возможности расширения присутствия союзников по НАТО в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Госсекретарь Министерства обороны Айрис Риквейлис в четверг обсудил с заместителем командующего Объединенным командованием ВВС НАТО генерал-лейтенантом Гийомом Тома возможности расширения присутствия союзников по НАТО в Латвии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Темой встречи были вопросы региональной безопасности, усиления противовоздушной обороны и укрепления безопасности воздушного пространства, а также возможности расширения присутствия союзников в Латвии, что является критически важным в нынешней ситуации с безопасностью в регионе. Также обсудили преимущества военного полигона в Селии, где Латвия предоставляет возможности для обучения и тестирования сил союзников. Обе стороны в ходе беседы подчеркнули необходимость того, чтобы Альянс обеспечивал быстрое преобразование технологических инноваций в реальные оперативные возможности. Латвия накопила ценный опыт в этой области, в том числе благодаря визитам украинских экспертов, сказал госсекретарь. В заключение он отметил, что Латвия приветствовала бы более широкое присутствие союзников путем проведения регулярных учений в регионе в приближенных к реальности условиях, особенно с активным использованием средств противовоздушной обороны. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», а микрофон Алик Пека. И рад вам сообщить, что сегодня пятница, 2 октября. Рабочая неделя на финишной прямой, впереди выходные. Ну а пока наш утренний календарь. Давайте посмотрим, чем этот день запомнился историей.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с даты, которую отмечает весь мир. 2 октября 1869 года в Индии родился Махатма Ганди. Человек, который добился независимости огромной страны, не сделав ни одного выстрела. Его оружием были голодовки, марши и упорное мирное несогласие. Поэтому сегодня по решению ООН отмечается Международный день ненасилия. Хороший повод в пятничной пробке не сигналить соседу, а просто включить радио погромче. 1836 год. В английский порт Фальмут вернулся корабль «Бигль». На борту был молодой натуралист Чарльз Дарвин, который провел в кругосветном плавании почти 5 лет. Все это время его, кстати, мучила морская болезнь. Из путешествия он привез 1000 образцов, горы заметок и одну идею, которую потом обдумывал больше 20 лет. В 1859-м вышла книга «Происхождение видов», и представление человечества о самом себе изменилось навсегда. 1925 год. В маленькой лондонской мастерской шотландский изобретатель Джон Лоуги Берт впервые передал на экран изображение живого человеческого лица. До этого он тренировался на кукольной голове. А первым живым телевизионным артистом стал 20-летний посыльный из конторы этажом ниже. Его, говорят, пришлось уговаривать и даже приплатить. Сидеть под жаркими лампами парню совсем не хотелось. Знаете, о чем я подумал? Первая телезвезда в истории вошла в эфир за деньги и против своего желания. С тех пор много поменялось. Сегодня люди готовы сами платить, лишь бы попасть в кадр. 1950 год. В 7 американских газетах вышел первый комикс Чарльза Шульца о мальчике Чарли Брауне и его собаке Снупи. Шульц рисовал его в одиночку 50 лет, почти 18 тысяч выпусков. И все без помощников. Снупи, лежащий на крыше своей будки, стал одним из самых узнаваемых персонажей на планете. Ну а теперь о тех, кто родился в этот день. 1951 год. Стинг. Британский музыкант, бывший школьный учитель, ставший лидером группы The Police. 17 Грэмми, голос, который ни с чем не спутаешь. Сегодня Стингу исполняется 75 лет. Круглая дата, поздравляем. 1945 родился Дон Маклин, автор песни «American Pie», 8-минутной баллады о том дне, когда умерла музыка, и нежный «Винсент», посвященный Ван Гогу. Сегодня Маклину 81. 1950-й. Майкл Резерфорд, один из основателей легендарной британской группы Genesis, а в 80-х собрал свой проект Mike and the Mechanics, и их песня Living Yours о сыне, который не успел поговорить с отцом, до сих пор заставляет многих взрослых мужчин подозрительно часто моргать. Ну и, наконец, Грэм Грин, 1904 год. Английский писатель, мастер шпионского и психологического романа. Тихий американец, наш человек в Гаване и многие-многие другие книги. Сам, кстати, тоже служил в британской разведке, так что о шпионах знал не понаслышке. Всем хорошей пятницы, спокойной дороги и приятных выходных.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама на радио Мелодия.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Молодежный протест редко признает государственные границы. Особенно сегодня, когда происходящее в соседней стране через несколько минут оказывается в социальных сетях. Вслед за Францией волнения старшеклассников перекинулись в франкоязычную часть Бельгии. В Льеже протесты затронули сразу несколько учебных заведений. Где-то школьники ограничились мирными пикетами, а вот где-то дело дошло и до разбитых окон, поврежденных фасадов и горящих мусорных баков. У бельгийских учащихся есть свой собственный повод для недовольства. Реформа образования, против которой ранее уже выступали и школьники, и преподаватели. О ситуации расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников, которые уже привели к беспорядкам и пожарам в ряде учебных заведений, перекинулись на соседнюю Бельгию. Как передает Оху.аз со ссылкой на газету DH, в четверг сразу в 5 колледжах Льежа, юго-восток Бельгии, вспыхнули студенческие волнения. Учащиеся поджигали мусорные баки, были повреждены фасады нескольких зданий, разбиты окна. Школьники также забрасывали прибывающие на место наряды полиции петардами и яйцами, но полиция не предпринимала против них ответных действий. Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Их участники разошлись. Параллельно в Льеже, а также в другом крупном городе на юге Бельгии, на Мюре, проходили мирные акции протестов школьников, пикетировавших свои учебные заведения. Причем в некоторых случаях к мирным протестам присоединялись и преподаватели. Протестная деятельность в граничащем с Францией южном франкоязычном регионе Бельгии Валлонии часто бывает тесно связана с аналогичными событиями во Франции. Причем даже в тех случаях, когда в Бельгии нет причин для протестов, проходящих в соседней стране. Сказывается общая информационная среда и влияние французских соцсетей, распространяющих эмоциональные видео с уличными событиями. Однако в этом случае у бельгийских школьников есть своя и уже вполне наболевшая причина для острого недовольства. Это реформа, разработанная министром образования правительства франкоязычного сообщества Бельгии, в которое входят два из трех федеральных регионов Бельгии – Валлония и Брюссель, Валери Глатиньи, входящий в неолиберальную партию «Реформаторское движение». Разработанная ею реформа образования повышает нагрузку на преподавателей, ведет к снижению их оплаты труда, осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения. Это вызывает гнев не только старшеклассников, но и педагогов. В прошлом учебном году этой весной в Бельгии уже проходило несколько школьных забастовок и исключительно мирных акций протестов учеников и преподавателей против этой реформы, которые не дали результата.
1: Здесь интересно наблюдать, как сегодня распространяется сам протест. Раньше для этого требовались какие-то там организации, яркие лидеры, собрания многолюдные. Теперь достаточно общей языковой среды и социальных сетей. События во Франции практически мгновенно становятся примером для молодых людей по другую сторону границы. Конечно, было бы слишком просто объяснить происходящее в Бельгии только французским влиянием. Недовольство образовательной реформы там возникло еще и раньше, а мирные забастовки уже проходили весной. А это важное различие. Социальные сети способны дать протесту форму и скорость. Но причина обычно должна существовать заранее. И когда люди считают, что предыдущие мирные выступления ничего не изменили, следующий раунд, к сожалению, может оказаться менее мирным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Альпийские ледники кажутся чем-то почти вечным, частью пейзажа, который была задолго до нас и останется после. Но нынешние измерения показывают, что это обманчивое ощущение. За последние 12 месяцев ледники Швейцарии потеряли около 5,5% оставшегося льда. Особенно тревожит ученых происходящее высоко в горах. Даже на высоте 3500 метров к концу лета местами исчез весь снег, который вообще-то должен питать ледники, компенсировать их естественные потери. Почему скорость таяния вызывает такую тревогу и чем исчезновение ледников может аукнуться для жизни в Альпах, расскажет Виталий Дубский.
3: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В 2026 году ледники Швейцарии потеряли почти рекордный объем льда. Согласно новым данным, летняя жара нанесла значительный ущерб альпийским вершинам. За последние 12 месяцев страна лишилась более 5% оставшегося ледникового льда, и ученые оценивают это как чрезвычайную ситуацию. Специалисты отмечают, что такое быстрое таяние неудивительно, учитывая темпы изменения климата. Однако в ближайшие десятилетия оно может создать угрозу для водных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, гидроэнергетике и на транспорте. Потеря ледникового льда нарушает устойчивость горных склонов и в некоторых местах повышает риск оползней. В крайних случаях это может привести к селям. Подобная ситуация произошла в августе в Непале. На то событие повлияло несколько факторов. Оно началось, когда обрушилась большая часть горной породы и ледникового льда. Однако ученые полагают, что долгосрочное истончение ледников и таяние мерзлоты могли усилить опасность. Ключевой вывод этого последнего отчета – не сокращение ледников Швейцарии. В условиях текущего потепления это ожидаемое явление, вызванное прежде всего выбросами от ископаемого топлива, а сама скорость таяния льда.
4: Пожалуй, лучше всего происходящее объясняет сравнение самих исследователей. Словно кубик льда достали из холодильника и оставили таять у нас на глазах. Только альпийский ледник – это ведь не просто красивый фон для туристической фотографии. Это огромный запас воды, часть горной экосистемы, фактор устойчивости склонов. Поэтому его исчезновение постепенно становится уже не вопросом пейзажа, а вопросом энергетики, сельского хозяйства и, на минуточку, безопасности. И особенно показательно, как быстро меняется представление о чрезвычайном. Еще недавно потеря 2% льда за год казалась глицеологам чрезмерной, а вот теперь уже речь идет о 5,5%. Для геологических процессов нескольких десятилетий – почти мгновение. И, похоже, именно в такое мгновение нам довелось жить.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброго вам утра пятницы, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Все три часа развлекал вас невероятными историями. И, конечно, напоследок надо что-то рассказать из мира кино. Но на сей раз я хотел бы даже, и рассказать, конечно, тоже, но и пригласить вас 14 октября в рижский Digital Art House, где состоится моя лекция, киностендап о Жане Поле Бельмондо. Актере, который каким-то образом сумел стать одновременно лицом французского новой волны и одним из самых народных киногероев Европы. Тысяча жизней лучше, чем одна.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да, название лекции «Тысяча жизней лучше, чем одна» — это цитата из Бельмондо, и название очень точное, потому что сам Бельмондо действительно проживал на экране сразу несколько жизней. Для одних он навсегда остался Мишелем из фильма «Годара» на последнем дыхании, а для других — героем профессионала, помните его, Жоса Бомона, героем чудовища, картуша, страх над городом. Сам он совершенно спокойно переходил от интеллектуального кино к приключенческому и обратно. Именно эта двойственность, серьезный актер Бельмондо и любимец публики Бабель, станет одной из главных тем вечера. Поговорим о его детстве в семье известного скульптора Поля Бельмондо, о занятиях боксом, о Парижской консерватории, где преподаватели не верили, что человек с такой внешностью может стать романтическим героем. А вот потом появился Годар и снял «На последнем дыхании». Причем сценарий, который получил Бельмондо перед съемками, выглядел примерно так. Герой сбегает из Марселя, угоняет автомобиль, встречает девушку, а в финале погибает. Все остальное Годар дописывал буквально по утрам во время съемок. Отдельно поговорим о сотрудничестве Бельмондо с Жаном Пьером Мельвилем. И здесь есть одна замечательная история. Говорят, что после первого просмотра фильма «Стукач» Бельмондо, который сыграл одну из центральных ролей, повернулся к режиссеру и с удивлением спросил: «Так значит, стукачом был я?» То есть фильм был устроен настолько хитро, а сам Бельмондо, очевидно, настолько мало интересовался психологическими схемами своего персонажа, что окончательно понял сюжет только при просмотре готовой картины. Поговорим о знаменитом и во многом придуманном прессой соперничестве с Аленом Делоном, хотя Бельмондо неоднократно говорил, что никакого соперничества между ними не было, разве что небольшие разногласия, как в любом браке, конец цитаты. И отдельная часть будет посвящена трюкам. Бельмондо принципиально старался выполнять их сам. Он буквально бежал по крыше движущегося поезда метро, висел над 40-метровой пропастью, спускался по 500-метровому тросу, больше минуты летел на трапеции под вертолетом над Венецией. Для него дублер был почти обманом зрителя. Если публика пришла смотреть на Бельмондо, она должна была видеть именно Бельмондо. Будут фотографии, истории, фрагменты фильмов, возможность еще раз увидеть, насколько разным был на самом деле человек, которого публика привыкла считать просто невероятно обаятельным киногероем. 14 октября, Digital Art House, билеты уже в продаже, буду очень рад встрече. И, конечно, хорошего вам утра!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. На максимуме перед 9 часами было 5 баллов. В данный момент на монитор возвращается тройка, и она продержится до полудня как минимум. Заторы также сократились, как количественно, так и качественно. Практически нигде не осталось затруднений, превышающих 10 минут. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Тенденция на этой неделе к снижению ДТП очевидна. В понедельник 69, во вторник 75, в среду 83 аварии, то есть в среднем 75 за сутки. За вчерашний четверг 65. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 велосипедиста. Патрульные составили 55 протоколов, причем за скорость лишь 10 и 2 за агрессивное вождение. Все остальное за другие нарушения ПДД, например, за неправильную парковку. Не задержали ни одного в состоянии алкогольного опьянения, зато попался водила, находившийся под воздействием наркотических веществ. В его отношении начат уголовный процесс. Машину не конфисковали, но придется выплатить за нее компенсационную стоимость. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, легкой пятницы и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». София.
4: Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. И именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 миллиона 200 тысяч человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и с древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цены в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 1. līdz 5. oktobrim ar paldies karti, saldējums Mini Almond Magnum, iepakojumā 6,46 gramu vienības, 2,49 eiro. Sadzīves ķīmijai, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Enerģijas dzērieniem Red Bull 250 ml 40% atlaide. Enerģijas dzērienu pārmērīga lietošana izraisa negatīvu ietekmi. Maksima!
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.

0: «Картинки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль путей пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны High Line. Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк High Line очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измеряется весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Бег трусцой – это не только бесплатный и доступный вид спорта, но и отличный способ повидать мир. Так решил однажды британец Роберт Гарсайт и отправился бегом вокруг земного шара. Забег продолжительностью почти в 5 лет начался в 97 году в Нью-Дели. За это время последователь Фореста Гампа сносил 50 пар кроссовок, зато побывал в 29 странах на 6 континентах. Движение бегущего человека, как окрестила Роберта пресса, отслеживал карманный компьютер. С его же помощью Гарсайт передавал данные о своем самочувствии и записывал мысли, которые возникали в пути. Остроты ощущениям придавали и различные неприятности, коих за бегущую пятилетку набралось немало. В России Гарсайт угодил в перестрелку, в Китае ненадолго попал в тюрьму. В Латинской Америке узнал, какими свирепыми могут быть местные вооруженные хулиганы. И это не считая болезней, которые, конечно, тоже с ним приключались. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Венесуэле англичанин познакомился с очаровательной местной жительницей, которая позже стала его женой. Кроме того, он сумел собрать по пути более 120 тысяч фунтов в виде помощи и пожертвований. Успешное путешествие бегом вокруг света – отличный повод дополнить книгу рекордов Гиннесса. Чтобы его достижение не пропало даром, всю дорогу Гарсайт собирал все чеки за свои покупки и оплату услуг. В итоге, к концу путешествия, у него набралось почти 15 килограммов бумажных документов. И после 5 лет забега сотрудникам книги Гиннесса потребовалось еще 5 лет, чтобы подтвердить их все. Но в 2007 году рекорд Гарсайда все же был принят. После своего невероятного путешествия бегущий человек Роберт Гарсайт остепенился, женился на прекрасной венесуэлке и счастливо живет в родной Великобритании. А судя по тому, что больше он никуда не собирается, он действительно успел как следует посмотреть весь мир. Хоть и на бегу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозой. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.

На английском она звучит как «Rhapsody in Blue», что буквально означает «рапсодия в стиле блюз». Однако в русском языке закрепилось название «голубая рапсодия», возникшее под влиянием первичного значения слова «blue». Новое произведение было представлено публике в феврале 1924 года. Чуть позже пьеса получила новую оркестровку для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в таком звучании рапсодия сегодня известна во всем мире. Джордж Гершвин. «Голубая рапсодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Йоркширский пудинг.
1: Считается, что горячо любимый англичанами йоркширский пудинг придумали для того, чтобы как-то использовать стекающий с мяса во время жарки жир. Так, в книге по домоводству 1737 года был опубликован следующий рецепт капающего ныне йоркширского пудинга. Он гласил: «Приготовьте хороший кляр, как для блинов. Поместите его в находящийся над огнем горячий поддон, смазанный жиром, чтобы он слегка подрумянился снизу. А потом поставьте поддон под кусок баранины, чтобы на пудинг стекал горячий жир». Также английским хозяйкам советовалось периодически встряхивать поддон, чтобы пудинг получился воздушным, а вынимать его в тот момент, когда основное блюдо

0: его, согласно английской традиции, следует с ростбифом, овощами и соусом бешамель.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге облачность рассеется, день будет солнечным. Ветер южный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Дорога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билетшу-сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билетшу-сервис bodies.lv.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила эксперт доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim Cāļa puspārni Gardija Ķekava 1 kilograms 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo 270 gramu vienības par vienas cenu 3,59 €. Saldumiem Rošēn 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать.

чувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами.

0: городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны «Хайлайн». Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк «Хайлайн» очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: do.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Латвия Свеснесис. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Латвии Свеснесис пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. В субботу 3 октября в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билешу Сервис ОВ.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Резьба по мылу. Резьба по самым разным природным материалам – очень древнее занятие. Но человеку свойственно постоянно искать и придумывать что-то новое. И вот популярность набирает новый вид рукоделия – резьба или карвинг по мылу. У многих это занятие ассоциируется с резьбой по овощам и фруктам. Есть предположение, что именно с этого все и началось. По легенде, около 700 лет назад, при подготовке к празднику плавучих фонарей в Таиланде, одна из царских служанок впервые вырезала из фруктов цветок и несколько птиц. Есть, впрочем, и еще одна версия, что резьба по мылу уже более 1000 лет практикуется в Японии как часть традиционного искусства создания восковых кукол. Как бы то ни было, со временем это занятие стало популярным по всему миру. Искусство вырезания скульптур из брусков мыла требует терпения, мастерства и твердой руки. Для создания замысловатых узоров и форм резчики мыла используют различные инструменты, такие как ножи и стамески. Но главное, конечно, это фантазия. Карвинг по мылу – это веселый и доступный способ раскрыть свой творческий потенциал и создать красивые и функциональные предметы. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no palēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция готова к возможным провокациям во время выборов в Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, которые принесут порывистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики. В субботу 3 октября и воскресенье 4 октября сохранится переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. В ночь на субботу в некоторых регионах на востоке страны температура воздуха опустится до плюс 2 градусов. Максимальная температура днем составит плюс 15, плюс 20. В воскресенье ожидается более теплая погода ночью и более прохладная. День. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пекка. Мне, конечно, помогает наш замечательный, прекрасный звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас впереди 3 часа удивительных историй, музыки мирового класса, интереснейших программ. И вот одна из таких невероятных историй уже у меня заготовлена. Вот скажите честно, если бы было можно вернуть на экран любую звезду прошлого, кого бы вы выбрали? Одри Хепберн, Марлен Дитрих. А вот теперь представьте, что кто-то такую возможность уже использовал. И знаете ради чего? Ради подшипников.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Шведская компания SKF из Гетеборга выпустила рекламный ролик длиною 99 секунд в главной роли Грета Гарбо. Да-да, та самая легенда Голливуда, которая ушла из кино в 1941 году и больше на киноэкраны не возвращалась. Так вот, теперь она вернулась с помощью искусственного интеллекта. Почему подшипники? Больше века назад, в 1921 году, юная Грета Густавсон, тогда еще не Гарбо, снялась в рекламном фильме, связанном с этой самой компанией. Причем это была лишь вторая ее работа перед камерой. Так что SKF не только и не столько воскресила звезду, сколько, можно сказать, позвала на повторные съемки старую знакомую. Делали эту рекламу очень хитро. Настоящие фотографии и кадры с актрисой нейросетям не показывали. Это все запрещено авторским правом. Внешность описывали словами. Голубые глаза, волнисто-светлое каре. Короче, играла живая актриса, а вот уже поверх ее лица наложили сгенерированную Гарбо. Голос восстановили по записи из раннего фильма. В ролике цифровая Гарбо сообщает, что около 20% мировой энергии теряется из-за трения. Крейг Райсфилд, внучатый племянник актрисы, который в молодости иногда возил ее по Нью-Йорку, признался, что был ошеломлен и тронут. Он даже не исключил, что цифровая Гарбо еще получит роль в настоящем кино. Критики же придумали для такого жанра едкое словечко «призракоэксплуатация». А повторная деталь вот такая. В финале ролика цифровая Гарбо произносит свою фразу из «Гранд-отеля». «Я хочу побыть одна». И вот знаете, о чем я подумал? Это, пожалуй, самая ироничная реклама года. Женщина, которая полжизни пряталась от фотографов, сделала одиночество своим стилем, возвращается к публике, чтобы сказать «я хочу побыть одна». Ее не спросили и уже не спросишь. Мы привыкли думать, что лицо и голос – самое личное, что у нас есть. Оказывается, их можно описать словами, сгенерировать, отправить рекламировать технику. И вопрос не только к звездам. Каждый из нас оставляет в сети тысячи фотографий, голосовых сообщений, видео. Кто же будет хозяином нашего образа лет так через 50? Дети, внуки или компания, которая первой догадается, как это сделать? Мне же кажется, что самое ценное в настоящей Гарбо – то, чего нейросеть не скопирует. Право сказать «нет» и уйти. Так что маленький совет на вечер. Найдите старую семейную фотографию, где кто-то из близких смеется по-настоящему. Расскажите о нем детям. Пусть память о людях хранят люди, а не алгоритмы. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда в эфире говорим своим голосом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билешу Сервис. bodies.lv.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Молодежный протест редко признает государственные границы. Особенно сегодня, когда происходящее в соседней стране через несколько минут оказывается в социальных сетях. Вслед за Францией волнения старшеклассников перекинулись в франкоязычную часть Бельгии. В Льеже протесты затронули сразу несколько учебных заведений. Где-то школьники ограничились мирными пикетами, а вот где-то дело дошло и до разбитых окон, поврежденных фасадов и горящих мусорных баков. У бельгийских учащихся есть свой собственный повод для недовольства. Реформа образования, против которой ранее уже выступали и школьники, и преподаватели. О ситуации расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников, которые уже привели к беспорядкам и пожарам в ряде учебных заведений, перекинулись на соседнюю Бельгию. Как передает Оху.аз со ссылкой на газету DH, в четверг сразу в 5 колледжах Льежа, юго-восток Бельгии, вспыхнули студенческие волнения. Учащиеся поджигали мусорные баки, были повреждены фасады нескольких зданий, разбиты окна. Школьники также забрасывали прибывающие на место наряды полиции петардами и яйцами, но полиция не предпринимала против них ответных действий. Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Их участники разошлись. Параллельно в Льеже, а также в другом крупном городе на юге Бельгии, на Мюре, проходили мирные акции протестов школьников, пикетировавших свои учебные заведения. Причем в некоторых случаях к мирным протестам присоединялись и преподаватели. Протестная деятельность в граничащем с Францией южном франкоязычном регионе Бельгии Валлонии часто бывает тесно связана с аналогичными событиями во Франции. Причем даже в тех случаях, когда в Бельгии нет причин для протестов, проходящих в соседней стране. Сказывается общая информационная среда и влияние французских соцсетей, распространяющих эмоциональные видео с уличными событиями. Однако в этом случае у бельгийских школьников есть своя и уже вполне наболевшая причина для острого недовольства. Это реформа, разработанная министром образования правительства франкоязычного сообщества Бельгии, в которое входят два из трех федеральных регионов Бельгии – Валлония и Брюссель, Валери Глатиньи, входящий в неолиберальную партию «Реформаторское движение». Разработанная ею реформа образования повышает нагрузку на преподавателей, ведет к снижению их оплаты труда, осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения. Это вызывает гнев не только старшеклассников, но и педагогов. В прошлом учебном году этой весной в Бельгии уже проходило несколько школьных забастовок и исключительно мирных акций протестов учеников и преподавателей против этой реформы, которые не дали результата.
1: Здесь интересно наблюдать, как сегодня распространяется сам протест. Раньше для этого требовались какие-то там организации, яркие лидеры, собрания многолюдные. Теперь достаточно общей языковой среды и социальных сетей. События во Франции практически мгновенно становятся примером для молодых людей по другую сторону границ. Конечно, было бы слишком просто объяснить происходящее в Бельгии только французским влиянием. Недовольство образовательной реформы там возникло еще и раньше, а мирные забастовки уже проходили весной. А это важное различие. Социальные сети способны дать протесту форму и скорость. Но причина обычно должна существовать заранее. И когда люди считают, что предыдущие мирные выступления ничего не изменили,

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Загрязнение воздуха не знает государственных границ, и Юго-Восточная Азия вновь получила очень наглядное тому подтверждение. Дым от лесных пожаров в Индонезии распространился на соседние страны. В результате Куала-Лумпур оказалась на первом месте среди самых загрязненных крупных городов мира. А Сингапур на третьем. Показатели качества воздуха там перешли отметку, после которой загрязнение уже считается вредным для здоровья. Откуда приходит дым, почему эта проблема вновь приобрела такие масштабы, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Столица Малайзии, Куала-Лумпур, в среду оказался самым загрязненным крупным городом мира, а Сингапур занял третье место в глобальном рейтинге. Об этом сообщает Агенс Франс-Пресс, AFP. Причиной стал дым от лесных пожаров в соседней Индонезии, который уже больше месяца окутывает города плотной дымкой. По данным швейцарской компании IQAir, утром 30 сентября индекс качества воздуха AQI в столице Малайзии достиг 166. В Сингапуре показатель составлял 155, что вывело его на третье место среди наиболее загрязненных крупных городов мира. Индекс AQI объединяет показатели различных загрязнителей и показывает потенциальный риск для здоровья. Значения выше 150 считаются опасными для здоровья, а выше 300 – опасными для жизни. Дым поступает с охваченных пожарами районов островов Борнео и Суматра. Трансграничное загрязнение воздуха регулярно становится проблемой для стран Юго-Восточной Азии. Однако в этом году ситуация оказалась особенно тяжелой. Жаркая и сухая погода, связанная с климатическим явлением Эль-Ниньо, способствует распространению пожаров в Индонезии. Часть возгораний также связана с расчисткой земель, что осложняет борьбу с огнем.
4: Особенность этой истории заключается в том, что пожар может происходить в одной стране, а вот последствия ощущают миллионы людей совсем в другой. Воздушным массам паспорт на границе, разумеется, предъявлять не приходится. Для Юго-Восточной Азии проблема здесь на самом деле не новая. Дым от индонезийских пожаров уже не раз накрывал соседние государства. И вот здесь сходятся сразу несколько факторов. Засушливая погода, природные условия и человеческая деятельность, включая расчистку земель. А для жителей огромных городов все это в итоге сводится к очень простому вопросу. Можно ли сегодня нормально дышать на улице? И когда индекс качества воздуха отвечает «лучше не стоит», экологическая проблема перестает быть чем-то далеким и абстрактным.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Вот скажите, есть ли в вашем дворе своя знаменитость? Кот, который спит на капоте у третьего подъезда? Или пес, которого кормит весь дом? А вот теперь представьте, что вашего дворового любимца выдвинули на выборы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В индийском Дели в эти дни прошла, пожалуй, самая добрая предвыборная кампания на свете. Кандидатов 64, все они собаки. Критерий один – самый упитанный. Все это придумала студентка выпускного курса журналистики Делийского университета. Переехав в город, она стала фотографировать толстых собак, которые попадались ей на улицах, и выкладывала их в Инстаграме на странице «Толстые собаки Дели». Друзья делились снимками, потом люди начали сами присылать фото с кличкой, районом. Тогда она уже устроила турнир на выбывание. Собаки идут парами, голосование в сторис, проигравший выбывает. Стартовали 24 сентября, финал 30 сентября и 1 октября. Короче говоря, город, что называется, сошел с ума в хорошем смысле. Фанаты рисовали плакаты, снимали ролики, агитировали незнакомцев. Голосовать подключились даже из других штатов. Служба доставки продуктов публично поддержала пса по кличке Кутта Сингх из района Рохини и пообещала победителю бесплатные лакомства. Страничка за несколько дней выросла от 1500 подписчиков до почти 100 тысяч. Самое трогательное, что многие участники вообще ничьи. Эти собаки живут у рынков, в парках, возле домов, а кормит их весь квартал. То охранник, то лавочник, то соседка с третьего этажа. А вот поворотная деталь. Один из финалистов, пес Гугу из района Сакет, весит 46 килограммов. И пока весь город голосует за него, как за самого толстого, он вообще-то сидит на диете. В приюте ему строго отмеряют еду. Каша, лепешки на молоке и чуть-чуть курицы. Звезда конкурса упитанности худеет под присмотром ветеринара. И знаете, о чем я подумал? Эта история ведь вовсе не про лишние килограммы. Она про то, что общий пес превращает людей, живущих рядом, в настоящих соседей. Пока каждый подкармливает его по кусочку, у людей появляется общее дело, общая шутка и даже общий повод сказать друг другу «доброе утро». Мы живем в домах, где годами не знаем, как зовут человека за стеной. А вот собака знает всех. Она ведь и есть самый настоящий наш домовой чат, только без ругани. Ну и еще, в мире, где выборы часто ссорят людей, такие выборы их помирили. Кто-то в соцсетях написал об этом очень точно. В этом конкурсе победители все. Правда, у такой любви есть оборотная сторона. От лишней колбаски собакам не лучше, чем нам. Кормить нужно, да, но с умом, как Гугу. А маленькое задание на вечер такое. Узнайте, как зовут кота или пса из вашего двора. Ну и заодно, как зовут того, кто его кормит. Глядишь, познакомитесь. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда голосуем за хорошее настроение и музыку мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Следим за трафиком в латвийской столице, в том числе с помощью наших добровольных помощников. Еще в час дня Константин прислал инфо. На Педриус перед мостом Славу в правом ряду стоит несколько фур, в среднем ряду скорая, проезд по левому ряду и пробка. Но похожую тему прислал сообщение о ДТП водитель такси Александр Рязанов. Так что мы в курсе того, что происходит на лижских дорогах. Вы тоже, друзья, присылайте сообщение обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к текущему трафику. Кто-то к этому времени уже успел завершить свои дела, а госслужащие по пятницам вообще трудятся до 4. Поэтому на мониторе уже появились 5 баллов к 16 часам, а к этой минуте и 6 баллов. Это нормально, как и то, что загруженность дорог продолжает прибавлять. Самые проблемные места на данный момент на улице Золитуда в сторону Иманского переезда, на Карля Ульманя в направлении центра, Круспилс перед Гранита со стороны моста Славу, на Педруэс перекрыта полоса, возможно, это последствия. Плотно в центре города, на Лачплеше, на Валмерас и на Валдемара в сторону Вантового моста, подрастают заторы на Юглас и на Бриевес-Гатве в направлении выезда на Видземское шоссе. Это, конечно, не все места, где можно оставить от 10 минут, но о самых заметных мы вам рассказали. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю беспроблемного движения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Хану. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билишу сервис.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
6: Пикадилли Сёркас. Когда англичане хотят сказать, что где-то собралось огромное количество людей, они обычно используют выражение «как на Пикадилли Сёркас». И действительно, эта площадь является одним из самых оживленных перекрестков британской столицы. Названа площадь была в честь фешенебельной улицы Пикадилли, до 17 века известной также как «Португальская улица». Так ее назвали в честь Екатерины Браганской, португальской принцессы и супруги английского короля Карла II Стюарта. А вот название Пикадилли к монархам и аристократам не имеет никакого отношения. Это имя носил особняк бизнесмена Роберта Бейкера, в начале 17 века жившего на этой улице и сколотившего огромное состояние на модных жестких воротничках – пикадиллах. Слово «сёркас», которое многие неправильно переводят как «цирк», в данном случае означает «круг» — очень популярную в Англии схему дорожной развязки. Главные достопримечательности Пикадилли Сёркас – неоновые рекламные щиты и статуя Эроса. Светящихся щитов на площади раньше было значительно больше. Теперь же они сохранились лишь на одном здании, в народе называемом «Монико», в честь находящегося там кафе. Статуя обнаженного ангела с луком и стрелами, ставшая одним из символов Лондона, появилась на площади в конце 18 века и была построена в честь лорда Шефтсбери, известного филантропа викторианской эпохи. По замыслу скульптора Альфреда Гилберта, статуя должна была изображать греческого бога Антероса и олицетворять зрелую и обдуманную любовь, а вовсе не легкомысленные чувства, которые людям дарит брат-близнец Антероса, непредсказуемый Эрос. В народе же его идею не поняли, и статую по сей день называют либо Эросом, либо более сдержанно – ангелом христианского милосердия.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Получены результаты лабораторных анализов загрязнения на побережье Курзама. Далее об этом и других событиях более подробно. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курзаме, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзама за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. А имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Завтра в Латвии в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и у меня для вас невероятная история. Ну, скажите честно, какие цифры вы помните наизусть? Номер телефона из детства, номер квартиры родителей, почтовый индекс дома, где прошла молодость. Мы о них почти не вспоминаем, а вот один американец вспомнил и, представьте себе, не прогадал.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Штат Мэриленд, город Колумбия. Мужчина, имя которого лотерея не называет, давно любит небольшие числовые игры, где нужно угадать 3, 4 или 5 цифр. Играет он регулярно, билеты ему обычно покупает жена. И вот 30 августа, в воскресенье, она поехала за продуктами, а потом должна была забрать мужа. Их ждали на дне рождения у родственника. По дороге жена заскочила на автомойку, где продают лотерейные билеты, и купила мужу его обычный набор. Среди них был билет за $1 с комбинацией 11694. Знаете, это не случайные цифры, это почтовый индекс района в нью-йоркском Квинсе, где он когда-то жил. Старый адрес, прошлая жизнь. Вернувшись с праздника, он проверил результаты на сайте и не поверил своим глазам. Совпали все 5 цифр. «Выигрыш 50 тысяч долларов», показал жене, перепроверили еще раз на всякий случай. «Это действительно было что-то», признался он потом сотрудникам лотереи. Ну а вот теперь повторная деталь, ради которой я выбрал эту историю. Супругов спросили, на что вы потратите. Ответ такой: купим новые шины на машину жены, а может быть еще и съездим в отпуск в следующем году. Да, автомойка, продавшая счастливый билет, тоже получила свои $500 бонуса. Удача, как видите, раздается по цепочке. И вот знаете, я подумал, ведь почтовый индекс – это маленькая биография. 5 цифр, а за ними целый дом. Лестница, соседи, окно, в которое ты смотрел, там, может быть, 12-летним подростком. Человек давно переехал, а вот эти цифры остались с ним, и в итоге как будто бы его отблагодарили. Ну и знаете, еще вот про шины. Нам кажется, что большие деньги обязательно должны превращаться в большие мечты. А люди, у которых все в порядке с главным, тратят выигрыш на то, чтобы любимой было безопаснее ездить. По-моему, это и есть самый крупный выигрыш, когда первая мысль не о себе. Так что не забудем жену еще, которая между продуктами и днем рождения не поленилась заехать за билетом. Ведь за каждой удачей стоит кто-то, кто об этом не забыл. И все-таки, конечно, я сегодня зову вас не бежать за лотерейными билетами, а предлагаю совсем другое. Давайте вспомним сегодня адрес дома, где мы с вами были счастливы. Давайте произнесем его вслух. А если там до сих пор живет кто-то из родных, можно просто ему позвонить. Ведь такие цифры выигрывают всегда, даже без тиража. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда на одной и той же частоте. И запомните ее проще, чем почтовый индекс 93,9.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: По пятницам не только пораньше начинается вечерний разъезд, но и максимум наступает сразу после 5 часов, длится примерно до 5:30, после чего пробки расти перестают и начинают понемногу снижаться. Это обычная пятничная картина в хорошую погоду, а погодка сегодня вполне для 2 октября. Кстати, завтра, если с утра собираетесь погулять в Сивулду, имейте в виду, там пройдут велосипедные гонки. Часть дорог с 10 утра будет на какое-то время перекрыта, например, участок Видземского шоссе, региональные трассы Гаркалне-Ал, Лаукс, Рага Натурайда и Инцемс Сигулда Кегумс. Также будет затруднено движение по некоторым местным дорогам вблизи Сигулды. В общем, прежде чем выехать в том направлении, лучше составить верный маршрут. Можно использовать данные на сайте Latvijas Valsceļi. Что касается латвийской столицы, то на мониторе остается 6 баллов и практически нет заторов, превышающих 15 минут. В общем, все даже лучше, чем бывало в это же время в другие будние дни. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио и будьте внимательны на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И если вас когда-нибудь будила птица за окном и казалось, что она поет исключительно для вас и исключительно на максимальной громкости, поверьте, все могло быть гораздо хуже. Американские ученые измерили голоса более сотни видов птиц и обнаружили двух новых претендентов на звание самых громких пернатых планеты. Гологорлая колокольчатая птица и красноногая сириема способны преодолевать планку в 120 дБ. Для сравнения исследователи предлагают представить себе звук отбойного молотка. Зачем этим птицам понадобился такой природный усилитель и как вообще измеряют подобные рекорды, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио.

0: вместе со своим бывшим преподавателем, профессором биологии Джеффом Подосом. Громкий крик этих двух птиц может соперничать с криком белого колокольчика, который, как было установлено в 2019 году, издает пронзительные вопли громкостью до 125 дБ и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как птица с самым громким пением. Поскольку гологорлая колокольчатая птица является близким родственником белой колокольчатой, исследователи предчувствовали, что этот вид займет высокое место в рейтинге. Выбор самой громкой птицы в мире зависит от того, как определяется понятие «громкость», что подчеркивает сложности измерения громкости, заявила изданию эволюционный биолог Кэтрин Ширт, междисциплинарный научный сотрудник Абердинского университета в Шотландии. Самые громкие птицы были выявлены после того, как исследователи измерили вокализацию 123 видов птиц в Массачусетсе и Бразилии в период с декабря 2018 года по январь 2025 года. Согласно заявлению университета, крики 113 из этих видов ранее никогда не регистрировались.
1: 120 с лишним децибел. После такой цифры привычное выражение «птичка поет» начинает звучать несколько двусмысленно, особенно если эта птичка находится в метре от вас. Впрочем, ученые справедливо предупреждают, определить абсолютного чемпиона непросто. Результат зависит от расстояния, продолжительности звука и вообще от того, что именно считать громкостью. Поэтому мировой титул пока остается предметом научной дискуссии. Но один практический вывод уже можно сделать. Если вот эта самая гологорлая колокольчатая птица однажды поселится под вашим окном, спорить с соседями из-за громкой музыки будет даже как-то неловко.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Reno Master sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пекка, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Альпийские ледники кажутся чем-то почти вечным, частью пейзажа, который была задолго до нас и останется после. Но нынешние измерения показывают, что это обманчивое ощущение. За последние 12 месяцев ледники Швейцарии потеряли около 5,5% оставшегося льда. Особенно тревожит ученых происходящее высоко в горах. Даже на высоте 3500 метров к концу лета местами исчез весь снег, который вообще-то должен питать ледники, компенсировать их естественные потери. Почему скорость таяния вызывает такую тревогу и чем исчезновение ледников может аукнуться для жизни в Альпах, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: В 2026 году ледники Швейцарии потеряли почти рекордный объем льда. Согласно новым данным, летняя жара нанесла значительный ущерб альпийским вершинам. За последние 12 месяцев страна лишилась более 5% оставшегося ледникового льда, и ученые оценивают это как чрезвычайную ситуацию. Специалисты отмечают, что такое быстрое таяние неудивительно, учитывая темпы изменения климата. Однако в ближайшие десятилетия оно может создать угрозу для водных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, гидроэнергетике и на транспорте. Потеря ледникового льда нарушает устойчивость горных склонов и в некоторых местах повышает риск оползней. В крайних случаях это может привести к селям. Подобная ситуация произошла в августе в Непале. На то событие повлияло несколько факторов. Оно началось, когда обрушилась большая часть горной породы и ледникового льда. Однако ученые полагают, что долгосрочное истончение ледников и таяние мерзлоты могли усилить опасность. Ключевой вывод этого последнего отчета – не сокращение ледников Швейцарии. В условиях текущего потепления это ожидаемое явление, вызванное прежде всего выбросами от ископаемого топлива, а сама скорость таяния льда.
7: Пожалуй, лучше всего происходящее объясняет сравнение самих исследователей. Словно кубик льда достали из холодильника и оставили таять у нас на глазах. Только альпийский ледник – это ведь не просто красивый фон для туристической фотографии. Это огромный запас воды, часть горной экосистемы, фактор устойчивости склонов. Поэтому его исчезновение постепенно становится уже не вопросом пейзажа, а вопросом энергетики, сельского хозяйства и, на минуточку, безопасности. И особенно показательно, как быстро меняется представление о чрезвычайном. Еще недавно потеря 2% льда за год казалась глицеологам чрезмерной, а вот теперь уже речь идет о 5,5%. Для геологических процессов нескольких десятилетий – почти мгновение. И, похоже, именно в такое мгновение нам довелось жить.
6: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас заготовлена история. Правда, я бы сказал, жизненная, но, тем не менее, философская, над которой стоит подумать. Честно скажите, вот вы с начальником на «ты»? Можете ли вы позволить себе позвонить ему в выходной просто так, поздравить с днем рождения или позвать на шашлыки? Или начальник для вас как гроза, лучше наблюдать издалека?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Сервис по поиску работы «Суперджо» попросил 1600 работающих людей, и вопрос был простой: какие у вас отношения с руководством? Выяснилось, что дружеские отношения с начальником сегодня у 26%. А в 2022 году таких было 19%. Кривая уверенно ползет вверх. Большинство, правда, по-прежнему держит дистанцию. 62% называют общение с руководителем сугубо деловым. Но интереснее всего, как эти два лагеря смотрят друг на друга. Из тех, кто дружит с начальником, 75% уверены, что это помогает работе, а среди сторонников строгой субординации так думают только 32%. Кто дружит, тот доволен, кто не дружит, смотрит с подозрением. В похожем опросе год назад обнаружилась еще одна деталь. С начальством чаще дружат те, кто моложе 45. Новое поколение приходит на работу не к шефу, а скорее к коллеге постарше. И вот поворотный вопрос, который задали участникам. Если начальником вдруг станет ваш бывший коллега, тот самый, с кем вы вместе ходили на обед и вздыхали о руководстве, сохранится ли ваша дружба? 65% ответили «да», 15% – «нет», а 20% честно сказали «не знаем». По-моему, это самые мудрые 20%. И вот, знаете, я подумал, дружба ведь с начальником – вещь прекрасная, но с подвохом. В обычной дружбе вы равны, а здесь один из друзей подписывает другому отпуск и премию. Есть дружба удобная, дружба настоящая. Удобная – это когда смеешься над шутками шефа громче, чем они этого заслуживают. Настоящая – когда ты можешь прямо сказать: «Слушай, ты сейчас не прав». Вот и проверка. Если ваш начальник-друг способен услышать от вас «нет» и не обидеться, вам повезло. Если нет, это все-таки не дружба, а просто хорошие манеры. С другой стороны, на работе мы проводим треть жизни. Странно было бы провести ее среди людей, с которыми нельзя по-человечески поговорить. Вот вам маленькое предложение на завтра. Если вы начальник, спросите кого-нибудь из команды не как отчет, а как у тебя дела. А если вы подчиненный, попробуйте один раз сказать руководителю честное мнение. Вежливо, но честно. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда дружим со слушателями. Тем более, что наш начальник – это все-таки вы. И спорить с вами мы не собираемся.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Хэну. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
7: Йоркширский пудинг.
8: Считается, что горячо любимый англичанами йоркширский пудинг придумали для того, чтобы как-то использовать стекающий с мяса во время жарки жир. Так, в книге по домоводству 1737 года был опубликован следующий рецепт капающего ныне йоркширского пудинга. Он гласил: «Приготовьте хороший кляр, как для блинов. Поместите его в находящийся над огнем горячий поддон, смазанный жиром, чтобы он слегка подрумянился снизу. А потом поставьте поддон под кусок баранины, чтобы на пудинг стекал горячий жир». Также английским хозяйкам советовалось периодически встряхивать поддон, чтобы пудинг получился воздушным, а вынимать его в тот момент, когда основное блюдо будет готово. Со временем процесс приготовления пудинга немного изменился. Его начали готовить отдельно от мяса, просто добавляя в тесто масло или растопленный жир. Однако все его составляющие остались прежними. Главное же условие для правильно приготовленного пудинга – это пышность. Несколько лет назад Королевское химическое общество даже уделило этому моменту особое внимание, указав: «Йоркширский пудинг не является йоркширским пудингом, если он ниже 4 дюймов». Иными словами, блюдо должно достигать высоту не менее 10 сантиметров. Подавать же его, согласно английской традиции, следует с ростбифом, овощами и соусом бешамель.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В детской больнице запустят биобанк и программу длительного наблюдения за пациентами. Далее об этом и других событиях более подробно. В следующем году детская, клиническая, университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяцы продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовлены и начаты закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. Завтра в Латвии в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка, и у меня для вас невероятная история. Признайтесь, проходя вечером мимо освещенного окна, вы хоть раз ведь наверняка замедляли шаг, чтобы заглянуть внутрь. Не из любопытства, конечно, исключительно из любви к архитектуре. Так вот, скоро у рижан появится законный повод заглянуть туда, куда обычно не пускают.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 10 и 11 октября в Риге впервые пройдет фестиваль Open House – «Открытый дом». Идея родилась в Лондоне в 1992 году, а сегодня в этой сети больше 60 городов на 6 континентах. Вильнюс и Таллин проводят его уже несколько лет, этим летом к ним присоединилась и Рига. Правило фестиваля одно – никаких зданий, которые и так открыты для всех. Только то, что обычно за закрытой дверью. Таких объектов около 40. Частные дома, архитектурное бюро, промышленное наследие, водонапорные башни. Можно будет подняться на Чекуркаунскую водонапорную башню высотой 54 метра, самую большую в Риге. Заглянуть в частный дом известного архитектора Зайги Гайле на Кипселе. Посмотреть виллу Далия в Бериньях. Это компактный деревянный дом, вдохновленный знаменитой виллой Ротонда итальянца Палладио. Побывать в музее Зузеум, в бывшей пробковой фабрике, и даже на стройке в доме Вагнера. Все это бесплатно, нужно только заранее записаться. Организаторы рассказали, что компании и владельцы офисов соглашались охотно. Им самим приятно показать свои стены. А с частными домами каждый хозяин решал сам, в зависимости от того, насколько он ценит уединение. И поворотная деталь. Места на самые интересные экскурсии разлетаются почти мгновенно. Цирк, водонапорные башни на улице Матисса, Splendid Palace, дом Вагнера, мясной павильон – уже все занято. Оказалось, рижанам ужасно хочется увидеть собственный город изнутри. И вот знаете, о чем я подумал? Мы годами ходим мимо одних и тех же домов и уверены, что знаем свой город. А на самом деле мы знаем только фасады. Это как с людьми. Соседа видим каждый день, а вот что у него за дверью, какие книги на полках, какой вид из окна, мы понятия не имеем. И мне очень симпатичны те хозяева, которые согласились пустить к себе незнакомцев. Это ведь какая нужна смелость показать свою жизнь, а не только красивый фасад. Ну, а вот мы бы с вами решились, давайте подумаем об этом. Или первым бы делом подумали: «Ой-ой-ой, у меня не убрано». На некоторые экскурсии мест действительно уже нет, но из 40 зданий свободные слоты пока что остаются. Так что совет у меня простой. Загляните на сайт фестиваля, выберите хотя бы одно здание, мимо которого вы проходили 100 раз. Ну, а если не успеете, просто поднимите глаза на прогулки. Рига удивительно красива выше первого этажа. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда открыты, и в наш эфир можно заходить без записи. И двери студии для вашего слуха не запираются.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Заключительный на этой неделе выпуск «Автомонитора» можем подвести некоторые итоги. Несколько снизилась аварийность. В первые 4 дня с понедельника по четверг включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 292 ДТП. Это в среднем 73 аварии в сутки. По сравнению с тем, когда еще недавно средний уровень аварийности превышал 90, это неплохой результат. Но расслабляться в любом случае не стоит. Никогда не знаешь, что ждет за ближайшим поворотом или на соседней полосе. Как раз подоспело сообщение от Алексея Счастливчика о крупном ДТП.
2: Бывший Стахановский мост, сейчас же Южный, получается, от Акрополя в Плявники как ехать. Первые два ряда заняты, как поднимаешься со стороны Акрополя наверх. Там авария, грузовая машина, легковая машина и еще легковая машина с прицепом. Думаю, надолго. Пробка огромная, смазка у вас вообще сумасшедшая. Так что всем терпения, с пятницей и удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. После 7 баллов на максимуме примерно в половину шестого трафик снизился и ушел в диапазон от 4 до 5 баллов. Полноценную четверку ждем в ближайшее время. Как видим, локальные заторы сдерживают поток и создают неожиданные пробки. Главное, чтобы происшествия обходились без пострадавших. Но об этом мы уже узнаем из следующей сводки госполиции. На этом о трафике на этой неделе все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хороших выходных. И будьте внимательны на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс. Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Mea culpa.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Мета выпустила Мьюз, бесплатного агента искусственного интеллекта, способного выполнять автономные задачи от лица пользователя. Этот инструмент запрашивает широкий доступ к личным данным и устройствам, включая вашу электронную почту, календари, что вызывает серьезные опасения у экспертов по безопасности. С ситуацией разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Знаете, я тут недавно читала про одного ИИ-агента, его назвали Боб. И этот Боб сам зашел на сайт, пробрался через все эти бесячие всплывающие окна, открыл чат с техподдержкой и выторговал скидку в $31.
4: Ага, и все это полностью автономно.
3: Да, человеку вообще не пришлось прикасаться к клавиатуре.

0: Имитирует HTML структуру сайта, находит нужное поле, даже имитирует человеческие задержки при печати. Жермен поручил ему отменить абонементы, заказать какую-то специфическую зубную нить, и система просто взяла и справилась.
1: Но звучит как идеальный личный дворецкий.
0: Вот именно. Это переход от ИИ-советника к ИИ-исполнителю.
1: Да, но слушай, если такая технология станет массовой, мы же моментально столкнемся с коллапсом. В статье это круто названо «проблемой Swifties».
0: Ну да, когда боты-перекупщики мгновенно смели все билеты на концерты Тейлор Свифт.
1: Точно. Они же анализируют сайты в 1000 раз быстрее людей. И если миллионы таких неутомимых дворецких одновременно начнут сканировать сайты, чтобы, ну не знаю, забронировать столик в ресторане или записаться на продление паспорта, обычным людям просто ничего не достанется.
0: И проблема не только в дефиците столиков. Сама архитектура сети к этому, ну, вообще не готова. Интернет создавался для людей, которые обновят страницу пару раз, устанут и уйдут.
1: Ну да, мы ленивые.
0: А вот ИИ-агент способен отправлять сотни запросов в минуту, методично опрашивая сервер. Трафик ботов, кстати, уже вырос на 124%. Если мы свяжем это с более широкой картиной, возникает фундаментальный экономический кризис сети.
1: Подожди, а почему кризис?
0: Боты не кликают на баннеры. Они приходят, забирают нужную информацию и уходят, лишая сайты рекламного дохода.
1: Логично. Но разве мы не проходили это в финансовом секторе? Ну, с высокочастотным трейдингом. Там же тоже боты отправляют миллионы запросов. И системы как-то адаптировались. Почему интернет-компании не могут банально увеличить мощности серверов?
2: Чем обернется массовое распространение подобных технологий, поговорим уже через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Возвращаемся на Радио Мелодия к теме агентов искусственного интеллекта, которые способны выполнять различные автономные задачи в интернете от нашего лица. Специалисты находят уязвимости, призывают к жесткому регулированию сферы. С этой ситуацией разбирались Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
8: Но разве мы не проходили это в финансовом секторе? Ну, с высокочастотным трейдингом. Там же тоже боты отправляют миллионы запросов. И системы как-то адаптировались. Почему интернет-компании не могут банально увеличить мощности серверов?
9: Потому что финансовые биржи изначально строили закрытую инфраструктуру под алгоритмы. Они берут комиссии за транзакции.
8: А, понятно.
9: А потребительский интернет держится на бесплатном доступе в обмен на рекламу. Боты занимаются парсингом, автоматически извлекают сырые данные, игнорируя визуальную часть. Увеличивать мощности для обслуживания ботов, которые не приносят денег, это прямой путь к банкротству для любого сайта.
8: Да уж.
9: Именно поэтому профессор MIT Рамеш Раскар говорит, что индустрии срочно нужны светофоры и тормоза.
8: В смысле, платить за доступ?
9: Да, он предлагает плату за парсинг. Если корпоративный бот извлекает данные из кулинарного блога, компания автоматически платит блогеру микрокомиссию.
8: И вот тут начинается самое интересное. Ведь для того, чтобы эти агенты могли автономно парсить сайты и делать покупки, им нужен абсолютно пугающий уровень доступа.
9: Абсолютно. На устройствах Mac приложение Muse вообще требует полного контроля над компьютером. Томас Джермен ради эксперимента отдал ИИ доступ к своему Gmail-архиву за 21 год.
8: 21 год.
9: Серьезно.
8: То есть налоги, результаты медицинских тестов, старые любовные письма. Зачем вообще отдавать алгоритму такой массив данных?
9: Но чтобы Дворецкий был полезным, он должен знать твои привычки и контекст. Но это поднимает важнейший вопрос безопасности.
8: Еще бы.
9: Специалист Патрик Уордл нашел в Muse критическую уязвимость всего за 20 минут. Приложение открывало локальный сетевой порт на компьютере для обмена командами.
8: То есть это как если бы Дворецкий, чтобы быстрее бегать за продуктами, оставил черную дверь в дом открытой настежь.
9: Точная аналогия. Через этот порт любой вредоносный сайт мог отправить скрытый скрипт, обойти защитную песочницу системы и выгрузить весь этот архив за 21 год.
8: Ужас какой.
9: Да, и более того, скрипт мог просканировать домашний Wi-Fi и получить контроль над умными замками. Мета оперативно закрыла дыру, но базовая архитектура осталась.
8: То есть данные все равно у них?
9: Да. По умолчанию они используются для обучения новых моделей компании.
8: Так что же все это значит?
9: Получается, ради экономии пары часов на отмене подписок мы, ну, отдаем корпорациям ключи от всей нашей цифровой и физической жизни?
8: Похоже на то.
9: Как сказал тот же профессор Раскар, сейчас ИИ-агенты — это автомобили, гоняющие по детским площадкам без правил.
8: Значит, в ближайшем будущем базовые услуги превратятся в лотереи, где соревнуются машины. А нам на каждом шагу придется проходить унизительные проверки на человечность.
9: Да, доказывать сайтам, что ты не бот. Мы наблюдаем трансформацию сети в пространство, где человек становится просто, ну, слишком медленным элементом.
8: И это наталкивает на одну очень тревожную мысль. Если наши личные ИИ начнут взаимодействовать исключительно с корпоративными ИИ для решения любых задач, бронирования, покупок, споров с поддержкой. Не превратится ли интернет в наглухо закрытую экосистему?
9: Мир машин, общающихся с машинами?
8: Да, на недоступных нам скоростях. Что если однажды эти безупречные цифровые помощники просто запрут нас снаружи нашего собственного цифрового дома, решив, что без людей все работает гораздо эффективнее?
7: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
6: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И, как всегда, завершаем наше вечернее общение мы новостями кино. Знаете, Том Круз вспомнил одну из самых необычных встреч времен съемок первой части «Миссия невыполнима». На площадку фильма, который вышел еще в далеком 1996 году, однажды приехали принцесса Диана и ее сын, тогда еще совсем молодой, принц Уильям.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Этой историей актер поделился в программе Дженнифер Хадсон. Круз подчеркнул, что обычно старается не рассказывать о личных встречах с известными людьми. Но в этот раз он решил сделать исключение, поскольку сам принц Уильям ранее уже упомянул об этом эпизоде. О принцессе Диане актер отозвался очень тепло. По его словам, она произвела впечатление удивительно обаятельного и доброжелательного человека. А Уильям, которого Круз тогда увидел еще подростком, запомнился ему воспитанным, веселым и очень внимательным к людям вокруг. Любопытно, что эта история получила продолжение спустя десятилетия. Недавно Том Круз снова встретился с принцем Уильямом, уже вместе с Кейт Миддлтон, на лондонской премьере своего нового фильма «Копатель». Круз признался, что заранее ничего не рассказывал им о картине и особенно внимательно наблюдал за реакцией во время просмотра. По его словам, в некоторые моменты Уильям и Кейт переглядывались с выражением, которое можно было перевести примерно так: «Что вообще сейчас происходит?». Но фильм, судя по словам актера, им понравился. И Круз назвал супругов элегантной и харизматичной парой. А завершилось появление самого Тома Круза в шоу тоже вполне кинематографично. По традиции программы гости проходят через так называемый коридор приветствий, где сотрудники встречают их песнями и танцами. Для Тома Круза выбрали мелодию «All Time Rock and Roll» Боба Сигера. Да-да, ту самую, под которую его герой танцует в знаменитой сцене фильма «Рискованный бизнес». Так вот, Круз в свои 64 года решил не ограничиваться улыбкой и действительно пустился в пляс вместе с сотрудниками программы. Так что история получилась сразу о двух временах. О съемочной площадке 90-х, куда принцесса Диана привела сына, и сегодняшнем дне, когда тот самый юный Уильям уже приходит на премьеру вместе с собственной женой. А Том Круз, кажется, все это время просто продолжает сниматься, бегать, танцевать и каким-то волшебным образом почти не меняться. Всем хорошего вечера и до встречи завтра утром!
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maksimā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maksimā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā Maksimā.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти!

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». София. Болгарская столица с нежным именем София – один из самых древних городов на территории Европы. Однажды она чуть не стала столицей Римской империи, но в итоге стала столицей современной Болгарии. По историческим меркам совсем недавно, в конце 19 века. Здесь кивают, когда не согласны, а соглашаясь, мотают головой из стороны в сторону, чем неизменно рвут все шаблоны у иностранцев. Местные жители живут небогато, но каждый второй покупает лотерейные билеты и очень надеется однажды сорвать джекпот. А в ожидании удачи разводят пчел и добывают мед прямо на крышах городских многоэтажек. Прогуливаясь по Софии, можно увидеть много неухоженных домов, в которых никто не живет. Тем не менее, хозяева у них есть. И именно в этом, как ни странно, причина заброшенности этих зданий. Дело в том, что после смены социалистического строя национализированные здания начали возвращать их прежним владельцам. Многих из них к тому моменту уже не было в живых, и дома стали возвращать наследникам. А те зачастую никак не могут поделить внезапное наследство и отправляются искать правды в суды, которые длятся годами. Спорное же имущество тем временем стареет и ветшает. Население Софии всего немногим более 1 200 000 человек. По меркам мегаполисов-гигантов это совсем мало, но учитывая не слишком большую площадь города, достаточно. Тем не менее, София так устроена, что горожане весьма равномерно распределены по городу и не мешают друг другу. Даже в центре здесь нет ощущения скученности и толп. Плюс в большинстве своем болгары расслаблены и доброжелательны, отчего столица страны оставляет впечатление города спокойного и комфортного. Сами горожане, правда, говорят, что все дело в миграции. Мол, в Болгарии такие низкие зарплаты и такие высокие цены на жилье, что чуть ли не четверть страны находится в других государствах на заработках. София находится у подножья горного массива Витоша и из древних времен известна своими многочисленными минеральными и термальными источниками. Большинство работает в самом центре мегаполиса и в его окрестностях. В городе расположено большое число санаториев и оздоровительных центров, отчего Софию можно назвать европейской здравницей, хотя и не такой раскрученной, как какой-нибудь Виши или СПА. Здесь же, прямо в городе, обустроен и горнолыжный курорт, популярный у любителей этого вида спорта. За такую редкую возможность сбежать из города, не уезжая из него, Софию любят как приезжие, так и местные жители. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозой. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. В субботу, 3 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в Билишу сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Джордж Гершвин. «Голубая рапсодия».
2: В начале 1923 года руководитель и дирижер джазового оркестра собственного имени Пол Уайтман заказал тогда еще начинающему композитору Джорджу Гершвину пьесу в абсолютно новом стиле, который сочетал бы джаз и классическую музыку. Первоначально произведение должно было называться «Американская рапсодия», а нынешнее название подсказал брат Гершвина Айра. На английском она звучит как «Rhapsody in Blue», что буквально означает «рапсодия в стиле блюз». Однако в русском языке закрепилось название «Голубая рапсодия», возникшее под влиянием первичного значения слова «блю». Новое произведение было представлено публике в феврале 1924 года. Чуть позже пьеса получила новую оркестровку для фортепиано и симфонического оркестра. Именно в таком звучании рапсодия сегодня известна во всем мире.
1: Джордж Гершвин. «Голубая рапсодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на билетсервис bodies.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Дога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: мелодии легенды. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билетный сервис.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Зведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. В субботу, 3 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Хайлайн. Хайлайн – пожалуй, самый необычный парк Нью-Йорка. Кроме того, он и самый молодой. Впрочем, как это ни парадоксально, его история насчитывает уже более полутора веков. Все началось в далеком 1847 году, когда вдоль 10-й авеню Манхэттена построили железную дорогу, пересекавшую целый ряд городских улиц. Чтобы обезопасить пешеходов и экипажи, железнодорожники нанимали специальных людей, которые ехали перед поездом на лошадях, размахивая флагами. Тем не менее, количество аварий с участием поездов все равно оставалось настолько большим, что 10-ю авеню прозвали «дорогой смерти». Тогда, в 1921 году, после долгих обсуждений, было решено поднять железнодорожные пути на 10 метров над землей, таким образом ликвидировав 105 опасных пересечений с обычными дорогами. Проект по строительству надземных путей обошелся бюджету в 150 миллионов долларов. В пересчете на нынешние деньги это примерно 2 миллиарда. В таком виде железная дорога функционировала до начала 80-х годов. За это время активное развитие получили автомобильные перевозки, и железнодорожная линия High Line потеряла рентабельность. За следующие 10 лет после закрытия ветки территория вдоль путей пришла в полный упадок, и собственники уже было собрались разобрать рельсы и эстакаду, по которой они пролегали. Но тут неожиданную идею подали городские активисты. Они предложили сделать из железной дороги линейный парк по аналогии с проектом «Променад Планте», реализованным в 1993 году в Париже. Работы начались в 2006 году, а спустя 3 года состоялось открытие первой очереди новой пешеходно-парковой зоны High Line. Архитекторы частично сохранили проложенные рельсы, засадив их деревьями и кустарниками. Вдоль путей поставили многочисленные лавочки и лежаки, установили питьевые фонтанчики и туалеты. Попасть в парк можно через 11 входов, часть из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями. Благодаря этому, а также открывающимся с высоты видам, парк High Line очень быстро завоевал любовь горожан и туристов и вошел в список мест, обязательных для посещения в Нью-Йорке.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной.

И небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман. Ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до +15, +17 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измеряется весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила эксперт доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В субботу, 3 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. В субботу, 3 октября, в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ближе к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода без осадков. При слабом ветре во многих местах на востоке образуется туман, что ухудшит видимость. Ночная температура воздуха в пределах плюс 6, плюс 11, но в восточных регионах она опустится до плюс 3, плюс 6 градусов. В субботу в течение дня облачность будет переменной, небо постепенно затянется облаками, но значительных осадков не ожидается. В утренние часы местами на востоке сохранится туман, ветер слабый, температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге небо постепенно затянется облаками, сохранится легкий ветерок. Столбики термометров поднимутся до плюс 15, плюс 17 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жители и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальным ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Государственная полиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная с индивидуальных проявлений граждан и необдуманных действий и заканчивая организованными попытками извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков начальник полиции назвал рассылку электронных писем с угрозой. угрозами. По словам Рукса, чтобы полиция могла надлежащим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них. При этом он признал, что пока никаких явных признаков возможных угроз не наблюдается. Рукс подчеркнул, что госполиция работает в усиленном режиме, и такой порядок работы будет сохраняться вплоть до подсчета результатов выборов с учетом развития текущей ситуации. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли оставить свои голоса на хранение, каких-либо серьезных инцидентов не зафиксировано. Напомним, что парламентские выборы в Латвии состоятся в субботу, 3 октября. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. На просьбу оценить готовность к выборам с технической точки зрения и точки зрения человеческих ресурсов, Зведрис оценил готовность задействованных структур к выборам без техники на 9 баллов. Что касается техники, то гарантии ее безошибочной работы дать нельзя. Зведрис надеется, что явка избирателей будет достаточно высокой, поскольку предложены широкие возможности для голосования как в день выборов, так и до него. Данные исследования Банка Латвии «Платежный радар» за осень 2026 года свидетельствуют, что доля безналичных платежей в Латвии достигла рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна. Поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном легкие нефтепродукты, в том числе дизельное топливо и газойль. Таким образом, ранее рассматриваемая версия об историческом загрязнении не подтвердилась, и служба продолжает выяснять возможный источник загрязнения. Будут проведены более детальные анализы и исследования, которые помогут установить источник его происхождения. Госслужба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого, возможно, незаконно были сброшены нефтепродукты в море. На побережье Вентспилса в конце прошлой недели было выявлено нефтяное загрязнение, следы нефтепродуктов растянулись на десятки километров. Загрязнен песок и береговая линия. Специалисты пытаются установить источник загрязнения. Городские службы приступили к очистке пляжа. Жителей и гостей города пока призывают воздержаться от прогулок вдоль моря. Загрязненный участок тянется вдоль побережья более чем на 50 километров. В госслужбе окружающей среды говорят, что это одно из самых крупных загрязнений на побережье Курзема за последние 20 лет. К уборке подключают и волонтеров. В Латвии завершился прием заявок на национальный отбор Евровидения-2027. На конкурс «Супернова» поступило 125 песен. В новом сезоне отбор пройдет по измененным правилам. Прием заявок продолжался с 1 августа по 1 октября. Теперь к работе приступит жюри, которому предстоит определить исполнителей, продолжающих борьбу за право представить Латвию на Евровидении в Болгарии. Организаторы отмечают, что в конкурсе хотят участвовать как уже известные и любимые латвийской публикой исполнители, так и новые артисты. Одно из главных изменений «Супернова-2027» касается финала. Вечером 6 февраля в рамках одной прямой трансляции состоится сразу два этапа – большой финал и впервые введенный суперфинал. Сначала результаты голосования зрителей объединятся оценками международного жюри. Три участника, получившие лучший совокупный результат, пройдут в суперфинал. После этого все набранные ранее баллы будут аннулированы. Тройка финалистов фактически начнет борьбу заново. главного, а имя победителя определит уже исключительно зрительское голосование. Именно выбранный публикой исполнитель получит право представлять Латвию на Евровидении 2027. 71-й конкурс Евровидения состоится в болгарском Бургасе. Первый полуфинал состоится 11 мая, второй – 13 мая, финал – 15 мая 2027 года. Госполиция серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил глава госполиции Арманс Рукс. Он признал, что во время выборов риски могут быть самыми разными, начиная от индивидуальных проявлений и необдуманных действий людей и заканчивая организованными попытками повлиять на внутриполитические процессы Латвии извне. В качестве одного из возможных рисков глава полиции упомянул рассылку угрожающих электронных писем. Чтобы полиция могла должным образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до них, рассказал Рукс. Вместе с тем он признал, что пока нет никаких явных признаков возможных угроз. Начальник госполиции сообщил, что возглавляемая им служба сейчас работает в усиленном режиме, и такая организация работы сохранится вплоть до завершения подсчета результатов выборов. Он добавил, что в первые 4 дня, когда избиратели могли передать свои голоса на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было. Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре. В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18 часов до 8 утра. Одновременно увеличено количество доступных мест. В Рижском приюте предусмотрено 260 мест, 90 в женском отделении, 170 в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и 2 мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей, при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты. Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры. Продолжается также программа «Сначала жилье», в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляют 25 жилых помещений. Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в 4 суповых кухнях и 10 пунктах предоставления услуг питания. В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки, другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют. Жители из столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания. С 1 октября по 30 апреля при неблагоприятных погодных условиях ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы. По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти. Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. В следующем году детская, клиническая, университетская больница планирует запустить работу биобанка и программу длительного наблюдения за пациентами. Также в больнице намерены шире использовать электронные опросы пациентов и новые методы диагностики, сообщило Министерство здравоохранения. Эти работы предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы развития онкологической помощи детям в Латвии. Основное внимание на этом этапе будет уделено внедрению в повседневную медицинскую практику решений, которые ранее были разработаны и опробованы в пилотных проектах. В первом квартале следующего года планируется начать минимальную операционную деятельность биобанка детской клинической университетской больницы. К настоящему времени разработана стратегия его работы и согласована модель внедрения. В Министерстве здравоохранения поясняют, что биобанк станет ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного хранения и использования биологических образцов и связанных с ними данных. Одновременно планируется запустить в полном объеме программу длительного наблюдения за пациентами. В больнице уже создана специальная команда и подготовлены информационные материалы для семей. Также планируется шире использовать электронные опросы пациентов, так называемый подход ПРОМ, который позволяет оценивать результаты лечения с точки зрения самого пациента. Он помогает систематически отслеживать, как болезнь, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Пока такой подход применяется в рамках пилотного проекта в детской гематологии и онкологии. В ближайшие месяце продолжится и закупка оборудования для лабораторий больницы и работа над внедрением новых методов диагностики. В министерстве отмечают необходимость создать команду по молекулярной генетике, улучшить цифровую инфраструктуру и систему управления данными. В сфере лечения в следующем году планируется начать внедрение протокола Интерфант-21. Кроме того, совместно со швейцарскими партнерами будет организован регулярный обмен опытом между специалистами, а также консультации экспертов и обучение. Это позволит использовать международный опыт для развития детской онкологической помощи в Латвии. Сейчас в детской больнице модернизируют, автоматизируют и переводят на цифровые технологии лаборатории патологии и молекулярной диагностики. Уже подготовленные и начатые закупки оборудования, в том числе для внедрения технологии секвенирования нового поколения, параллельно специалисты проходят обучение. В детской больнице создано подразделение клинических исследований. В Министерстве здравоохранения отмечают, что в рамках программы все больше внимания уделяется качеству жизни ребенка и его здоровью в долгосрочной перспективе. На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, прогнозируют синоптики. В начале следующей недели усилится ветер. Во многих регионах пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в понедельник не превысит плюс 12, плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в следующие выходные дни ожидается прохладная погода. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного. А количество осадков может быть близким к норме. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Средний тариф на теплоэнергию для регулируемых компаний в октябре вырастет на 7,8%, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс отметил, что наблюдавшийся ранее рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы на услуги теплоснабжения в ряде самоуправлений Латвии. Цены на топливо заметно выросли и в случаях, когда компаниям приходилось заключать новые договоры на поставку топлива или пересматривать цену в соответствии с действующими договорами. Микельсонс пояснил, что перед началом отопительного сезона компании пересматривают тарифы, чтобы адаптировать их к актуальности ценам на топливо и учесть накопленные за предыдущий период непредвиденные расходы или доходы. В целом, в крупных городах изменения тарифов в октябре небольшие, а в отдельных населенных пунктах, где для отопления используются древесные гранулы или газ, наблюдается значительный рост, отметил Микельсонс. Он добавил, что у большинства теплоснабжающих компаний тариф в октябре составляет от 80 до 100 евро за мегаватт-час. В 20 населенных пунктах тариф превышает 100 евро за мегаватт-час. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. 4 призванных в службу гособороны молодых человека оштрафованы на 100 евро за неявку без уважительной причины на назначенные Министерством обороны проверки, пишет Latvijas Vesnesis. Издание отмечает, что в общей сложности 10 призывников были приглашены для дачи объяснений и рассмотрения дел об административных нарушениях в связи с неявкой на проверки. 4 вышеупомянутых дела были рассмотрены 25 сентября. Остальные 6 молодых людей были приглашены на рассмотрение их дел 29 сентября. Информации о решениях, принятых по их делам, в Latvijas Vesnesis пока нет. Процесс выборов в Сейм проходит приятно гладко, хотя и есть небольшие заминки в пределах нормы, заявил председатель Центрального.

рекордных 81%, а доля наличных платежей сократилась до 19%. За последние полгода доля безналичных платежей выросла на 2 процентных пункта, а за последние полтора года – на 3 процентных пункта. В Банке Латвии напоминают, что впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерялось весной 2017 года. Тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. Данные платежного радара свидетельствуют, что жители все чаще используют для оплаты смартфоны. Такой возможностью пользуются 34% населения. Смартфон как способ оплаты значительно популярнее среди молодежи. Им пользуется большинство респондентов в возрасте до 34 лет. Использование мгновенных платежей стабильно держится на уровне около 40%. Согласно данным исследования, выросла обеспокоенность в отношении доступности наличных. Возможность снять деньги с банковского счета устраивает 75% опрошенных против 79% полгода назад, а не устраивает 14% против 11% соответственно. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого было обнаружено 17 059 евро, предположительно полученных преступным путем и предназначавшихся для вывоза из Латвии, сообщила представитель государственной полиции Зане Васкане. Управление госполиции Видземского региона расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц и легализации преступно полученных средств. В сентябре некий мужчина, поверив обещаниям незнакомого человека о возможности заработать деньги, перевел ему 2300 евро. После перевода денег потерпевший понял, что вернуть их уже невозможно, а мошенники потребовали от него еще 7000 евро, якобы для возврата инвестиций. 28 сентября в Риге полицейские задержали гражданина Украины 1987 года рождения, при котором было обнаружено изъято 17 059 евро. По имеющейся у полиции информации, деньги, вероятнее всего, были получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии и предназначались для вывоза из Латвии. Для своевременного выявления рисков развития у детей и обеспечения необходимой поддержки в раннем возрасте будет введено раннее скрининговое обследование развития ребенка. Это предусматривают принятые в четверг 1 октября Сеймом в окончательном чтении поправки к закону о защите прав детей и другие сопутствующие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2028 года. Скрининг предусматривает регулярную оценку развития всех детей от рождения до начала освоения дошкольного образования, чтобы своевременно заметить риски развития и обеспечить необходимую поддержку. До сих пор государство обеспечивало такую оценку для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах будет доступна уже с 3-летнего возраста. Изменения введены в связи с тем, что до этого раннее выявление рисков развития детей в Латвии было фрагментарным, работа различных отраслей недостаточно скоординированной, отметили в госканцелярии. Скрининг будет проводиться во время профилактических осмотров у семейного врача. Исследования показывают, что риски развития имеются примерно у 20% детей. Однако без структурных инструментов оценки их удается заметить лишь у небольшой части, тогда как систематическая оценка позволяет выявить до 80% ранних рисков. Чаще всего это нарушение развития речи, социально-эмоциональные трудности, проблемы с вниманием и поведенческие проблемы, а также сложности в обучении. Если будут выявлены низкие риски, родители получат рекомендации по содействию развитию ребенка, а в случае необходимости семейный врач сможет направить к специалистам. Детям с более высокими рисками поддержку окажут мультипрофессиональные команды, которые совместно с семьей разработают индивидуальный план поддержки. В такие команды можно будет привлекать педиатра, психолога, логопеда, физиотерапевта, эрготерапевта, специального педагога, социального работника и других специалистов. До конца 2029 года планируется создать 8 таких команд. Первую из них в 2027 году в детской клинической университетской больнице. Поправки также предусматривают создание единой информационной системы для врачей, педагогов, специалистов поддержки и родителей, чтобы своевременно планировать необходимую помощь и предотвращать ситуации, когда ребенок теряется между различными учреждениями. В свою очередь, для детей с особыми потребностями индивидуальная педагогическая и психологическая поддержка в детских садах должна будет обеспечиваться уже с 3-летнего возраста. Скрининг поначалу протестируют в рамках пилотного проекта в нескольких самоуправлениях с декабря 2026 года до середины 2028 года, и родители смогут свободно выбирать, участвовать в нем или отказаться. Нефтепродукты, выброшенные на берег в Курземе, возможно, попали в море в результате утечки с судна, поскольку анализы исключили версию об историческом загрязнении, сообщили в Государственной службе окружающей среды. В выброшенном на берег загрязнении обнаружены в основном